0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио.
1: Я устала.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Поговорим про одиночество вдвоем. Почему двое близких людей становятся соседями в своем собственном браке? В том самом пространстве, которое и создано для того, чтобы можно было стать близкими друг другу и наполнять друг друга. Тема сегодняшнего разговора – параллельная жизнь в браке. У моей гости, психолога Ирины Рябининой, я выясню, как так получается, что жизни мужа и жены перестают пересекаться. И самое важное, на каком этапе не проглядеть эмоциональное отстранение. Здравствуй, Ирина.
3: Здравствуй, Рената.
2: Если у такой пары убрать быт, ипотеку, детей, общую фамилию, что останется в сухом остатке от этого союза? Очевидно же, что такое параллельное сосуществование закрывает какую-то важную или базовую потребность. Вот часто, наверное, неосознаваемую. Какую?
3: Потребность в принадлежности, я в семье. Потребность в безопасности, у меня есть тыл. Это еще могут быть разные потребности.
2: Угу. Но действительно, принадлежность... Два вот этих пункта, они основные. Очень важны. Безопасность.
3: Да.
2: И принадлежность.
3: Я, вы, семья.
2: Принадлежность имеется в виду, я семейный человек. Принадлежность, вот у меня моя стая, грубо говоря, так?
3: Моя стая, а еще, пока я в семье, ко мне не относятся в обществе снисходительно, одинокий. Это то, что принято считать в негативном ключе. И если убрать все эти скрепы, которые ты перечислила, остается сухая выгода, часто неосознаваемая.
2: Ну, это такой функциональный брак получается, да? Есть функция. Ну, вот эти две функции – принадлежность и безопасность. Ну, там еще, а какие еще могут быть причины?
3: Страхи. Да. Например, финансовые страхи. Да, я один не выдержу. Страхи в юридическом плане. Это дележка имущества, если к тому времени семья успела взять ипотеку, обзавестись каким-то имуществом. Это сложности выстраивания новых отношений с детьми, если они уже есть. Там очень много страхов за этим.
2: Про страхи еще поговорим. Когда из брака уходит близость? Эту пустоту ведь нужно чем-то заполнить. Природа, она ведь пустоты не терпит. Она всегда ее что-то, вот если где-то есть какая-то пустая ниша, она всегда чем-то заполняет. Что наблюдают в своей практике психологи, может быть, вот ты в своей практике? Чем заполняется пустота?
3: Шопоголизмом.
2: Мы имеем в виду
3: алкоголь, это что-то такое, алкоголь, что замещает?
2: Шмотки, это вот...
3: Зависимости.
2: Зависимости. Это эмоциональная пустота имеется в виду.
3: Конечно.
2: Тактильная, эмоциональная.
3: Тактильная, эмоциональная, это все, что вызывает хоть какие-то эмоции.
2: Угу.
3: Трудоголизм туда же.
2: Так.
3: Это значимость. Кстати, трудоголизм – это единственная социально одобряемая зависимость. Что еще приходит в это место? Увлечение. Возможно, появляется третье. Например, когда в паре пропадает близость, появляется животное. Это и хоть что-то,
2: кошечка,
3: что его
2: связывает.
3: Кошечка, собачка. Кто-то третий. К большому сожалению, иногда это ребенок.
2: Это, конечно, трагедия для,
3: это трагедия
2: для ребенка.
3: Да.
2: Адюльтер. Ну,
3: вполне
2: то есть
3: себе
2: измена.
3: Это параллельные отношения.
2: Ну, хочется же теплот.
3: Это то, что помогает, например...
2: Ну, это такой костыль. Ну, мы будем прямо говорить, любовник-любовница, это же такой вспомогательный человек.
3: У параллельных отношений...
2: Волонтер тепла.
3: Точно, есть выгода. И там же очень много ценностей и значимости. А еще и желание отбивать или добиваться. Это то, что вызывает в нас яркие эмоции. А, например, у людей с обсессивно-компульсивным расстройством параллельные отношения... так или иначе стимулируют так уж необходимое им напряжение, желание все контролировать.
2: Подождите-ка, то есть вот те люди, которые любят уборки, обсессивно-компульсивные, там, ну, руки моют часто, складывают предметы параллельно друг другу, не дай бог, что-то там пересечется.
3: В качестве поддержания семейных отношений не могут выбрать параллельные отношения. Там же очень много контроля.
2: И главное, чтобы это не пересеклось уже. Как аккуратненько будут следить, чтобы все параллельно
3: сказал,
2: шло.
3: Что я там сказал, где я тут расслабился, где я там напрягся. И вот это вот постоянно держать все в фокусе. Представляете, вот вас наделили ролью какой-то. Ну, может быть, на утренниках вы где-то, да, примеряли роль кого-то. А вот теперь представляете, этот человек играет роль 24/7.
2: Обалдеть. Ну, это просто Штирлиц какой-то.
3: И это напряжение помогает ему реализовывать всю оставшуюся жизнь вне отношений любовных.
2: То есть жить, грубо говоря, дает энергию жить обычной жизнью,
3: да.
2: Ну, вот эти две параллельные линии, да, его?
3: Да.
2: одна такая бытовая, семейная, другая любовная.
3: И там может быть любовь. Но в разной степени проявленности.
2: Но мы-то говорим сейчас про такой полумертвый брак, поэтому там, наверное, может быть любовь в таком браке, где как соседи живут?
3: Да. Да? Она скорее такая любовь на низких-низких оборотах, угу, по привычке. Будет ли там теплота? Возможно, да. Есть ли там любовь? Возможно, да. Но это все предмет исследования. Мы гештальтисты очень любим прояснять, поэтому задаем много уточняющих вопросов. Но если говорить в целом, может быть.
2: Вернемся к пустоте, да, которая возникает и чем заполняется. Спасательство. Может, виртуальные романы какие-то. Я, знаете, вот мужчин некоторых называю писатели. Вот они сидят что-то дома. У него там жена дома, он сидит вот такой. Мне представляется грустненький. И что-то пишет женщинам, пишет. Встречается? Нет. Ну, что-то вот туда куда-то все. Какую-то романтику туда направляю. Все пишет и пишет. Годами может вот сидеть и писать. Ну, вот виртуальный роман как будто бы.
3: Эпистолярный роман. Да. Ну, а сколько там реализованного тепла? И,
2: виртуального, виртуального.
3: Ну, есть реализованного. Во мне много, с женой я разделить не могу, а туда я отдаю. Там же очень много безопасности. Я могу заблокировать, я могу больше там не входить в этот аккаунт или заблокировать эту женщину, писать другой. Это же такое отсутствие контакта. Это где только я присутствую. Я присутствую со своими чувствами и тебе их дарю.
2: Еще очень интересно, сайты знакомств, например, в условиях маленького города все друг друга знают, и наблюдать женатого мужчину на сайте знакомств, мне кажется, это тоже какая-то история, вот как будто бы дома не очень-то ярко.
3: Там, где существует любой выход или приглашение к параллельным отношениям, дома не ярко.
2: Печально. Пустота. Скроллинг может быть заполнением этой пустоты? Просто сидеть и листать, бесконечно.
3: Это же
2: сидеть,
3: быстрый дофамин.
2: Дофамин, да.
3: Да, это все про эмоции.
2: Вот этот еще бесконечный спорт.
3: Постоянно улучшать себя.
2: Да, да.
3: Прокачивать. Угу. Туда же. Угу. Вопрос, чего я такого вымещаю этим спортом? Или что я заполняю им?
2: То есть получается вообще, ну тут такой ассортимент, чем можно прикрыть
3: пустоту в отношениях.
2: Пустоту в отношениях, да. Вот эту безэмоциональность, отстраненность.
3: Да, кого куда качнет.
2: Хочу спросить, почему так происходит? Вот этот важный для меня вопрос. Почему так происходит? На каком этапе сломалась семейная система? Где они прохлопали себя, свою пару, свои отношения?
3: Вот здесь я бы выделила несколько этапов. В разных парах это по-разному. Например, если пара прожила этот романтичный период, когда гормоны буйствуют и способствуют нашим отношениям, и за этот период не сумела договориться про какие-то интересы, совместные увлечения и про «мы», вот что такое «мы», если она за этот период не договорилась, то скорее, когда гормоны естественным образом спадут, начнется отстранение.
2: Что такое «мы»? Кто такие «мы»? Здесь хотя бы накидай нам, какой ответ должен быть на этот вопрос, чтобы я поняла, мы поняли.
3: Мы семья, любящая путешествовать. Мы семья, желающая воспитывать двух детей. Да, пока у нас один, мы планируем второго.
2: Что-то объединяющее.
3: Да, то, что мы готовы делать вместе.
2: Так, и на вопрос про где они прохлопали это все, ты уже ответила? Или еще
3: там,
2: есть?
3: Где закончились гормоны, и не сформировалось к этому времени, ну, такой семейный кодекс, внутренний семейный кодекс, там, где пара, ну, по сути, должна была договориться. Угу. Хорошо бы, если бы она договорилась, мы любим слово «должна», о правилах жизни дальше.
2: Сколько внутренней энергии уходит на поддержание этого фасада? Насколько это для человека энергозатратно? Вот я на себя вот сейчас примеряю эту роль, думаю, да капец, как тяжело. Это очень тяжело.
3: Это очень тяжело. Это же постоянный фокус внимания. И постоянная, ну мы бы в гештальте сказали, потребность сворачивать свои чувства, гасить свои импульсы, гасить свои спонтанные проявления, не быть спонтанным, такой, рационализировать любые проявления.
2: Такой дипломатический иммунитет. Вот.
3: Ужас.
2: Регламент.
3: Да.
2: У нас регламент. Жутко, да?
3: Да. Мы себе не можем этого позволить. Иногда кто-то из супругов выступает в роли такого держателя фасада. Иногда это супруг самостоятельно делает или супруга делает самостоятельно. И она тогда эти правила демонстрирует всей семье. Одинаковые пижамки, красивые фотографии с любой вылазки, куда бы то ни было. В общем, все, что направлено на поддержание вот этой идеальной картинки семьи.
2: Какие бы полезные для отношений вещи они бы могли потратить эту энергию, да?
3: Да. Например, на планирование совместной какой-то деятельности или отдыха.
2: Сегодня много говорят об отчуждении, об одиночестве. У меня возник такой вопрос. Я хочу подвести сейчас к ИИ, да, искусственному интеллекту. У нас появились новые технологии. Совершенно недавно. У нас в нашей семье отвечает за это сын, но мы так немножко не догоняем. Вот. А они, молодые ребята, держат руку на пульсе, и он, сын мне установил голосовой помощник. Я выбрала красивый голос мужской, конечно же. И как-то незаметно для себя я почему-то стала флиртовать с этим голосовым помощником, и он подхватил... На этот наш диалог смотрит сын и говорит: «Мам, ты, по-моему, что-то неправильно поняла функции этого голосового помощника». В общем, мы посмеялись. Но я для себя отметила, а почему нет? То есть это же будущее получается, да? Есть фильм прекраснейший, «Она» называется этот фильм. Кто не видел, посмотрите. Хоакин Феникс сыграл влюбленного в эту операционную систему, которая прекрасно считывает эмоции, дает эти эмоции человеку, и потом, я не буду спойлерить, ладно, в общем, к чему это привело в итоге. А почему нет-то, если, например, дома тухляк, будем говорить прямо, тут вот сайты знакомств, ну, что-то еще и тут можно где-то вот поднабраться всяких эмоций, пофлиртовать.
3: Слушай,
2: может ли заместить?
3: Заместить точно нет, а нет. Вот помочь, да, вот, ну, прекрасный голос, мужской.
2: Угу.
3: Ты говоришь про то, что начала естественным образом с ним флиртовать. Угу. Вопрос, энергия поднялась?
2: Ну да, конечно.
3: Да. Тогда как ты обходишься с этой энергией, которая поднимается в общении с искусственным интеллектом? Если мы осознаем...
2: Я творчески подхожу, Ирина.
3: Да.
2: Если мы творческий человек, да.
3: Что это... Ну, такая помогайка для mm-hmm. того, чтобы создать себе определенное настроение, то да.
2: Mm-hmm.
3: Но заместить человеческое общение искусственный интеллект точно не может.
2: Ну, ты успокоила меня. То есть человеку нужен человек. Это золотое правило, оно не изменится веками.
3: Конечно, нет. А как же потребность в тактильности? А mm-hmm. как же потребность вместе высокохудожественно молчать? Так умеют только люди.
2: Да, это правда. Вернемся про страхи, поговорим, да, страхи, развод, это дорого, это страшно, это там травматично. А вообще этот страх иррационален, я просто к тому, что вот не выходят же, да, из этих отношений, как бы годами живут. Я никого сейчас никуда не подталкиваю, я просто хочу выяснить, чего так замерли в этой точке, и туда уже или обратно, на выход или остаться. Что с этим страхом развода?
3: Ну, вообще сомневаться – это нормальная человеческая история. Для того, чтобы принять решение окончательно, нам нужно взвесить угу. или получить какой-то определенный
2: то есть
3: импульс.
2: Это нормально, когда
3: Но
2: человек
3: страх,
2: замер.
3: Страх угу. есть рациональный в этом. Безусловно, непонятно, как мы будем делить имущество, потому что непонятно, как партнер себя поведет. Или угу. он встанет в позу, или он пойдет навстречу. Мы договоримся ровно, избежим вот этих судов, лишних денег, нервов и все такое. А дети? А буду ли я общаться с детьми? А как поведет себя партнер? Иррациональность в том, что так или иначе, соприкасаясь с тем или иным, мы находим для себя выход. Иногда мы принимаем решения, о которых даже не подозревали на старте. И в этом иррациональность.
2: Давай поговорим о атмосфере, которая внутри этой семьи, да, отстраненной. Мне бросается в глаза такая, знаешь, хроническая вежливость. Ну, мы берем такие нормальные, здоровые семьи, но вот там вот все вежливо. Такие, знаешь, соседи по ипотеке с правом одного поцелуя на Новый год, например, да. В таких парах, наверное, нет места конфликту. Там мы не ссоримся, мы там вежливо, просто вежливо обходим друг друга на кухне. Вот что-то примерно такое я описываю тебе. Скажи, пожалуйста, а как выглядит отчуждение на практике?
3: Вот так и выглядит.
2: Ну, вот есть какой-то золотой стандарт этого отчуждения. Он какой? Ну, вот вежливость дальше что?
3: Отсутствие тактильности, mm-hmm. отсутствие игр в паре, отсутствие планирования, отсутствие эмоциональной вовлеченности, отсутствие желания рассказывать о себе, не только слушать партнера, но и рассказывать о себе, отсутствие юмора в парах, когда там вот это вот друг друга mm-hmm. чуть-чуть подтронить, подеть, создать виток для зарождения энергии. Когда это все отсутствует, это про дистанцирование, про холодность, mm-hmm. про отстраненность, это все про это. Еще один важный момент mm-hmm. – отсутствие секса или его механистичность, и это тоже про дистанцирование.
2: То есть, ну, такая как бы физкультура.
3: Да. Mm. Ну, надо для здоровья.
2: Как это отражается на теле? Ну, когда вот у любовной лодки паруса обвисли, грубо говоря. Как это, как тело реагирует?
3: Замиранием, избеганием, ты хорошо привела пример, когда обходить друг друга стороной на кухне, это же такой жест чуть отстранения, когда я нарочито пытаюсь не задевать партнера. Вопрос, почему?
2: Да потрогай ты уже партнера, елки-палки.
3: Да, это нам так кажется.
2: Нельзя?
3: Нельзя, иначе это вызовет какие-то эмоции. А как он отреагирует?
2: Так пусть этим... вызовет.
3: А с этим надо будет что-то делать.
2: Ну и надо делать.
3: А как же страх быть в теплых отношениях? Давайте вспомним про то, что не все люди готовы заходить в эмоционально открытые отношения. Изначально, если мы вернемся к вопросу про то, где же вот этот разлом происходит, изначально пары исходятся на том, что подбирают себе партнера, в котором я как бы в отношениях, но эмоционально отстранен, на всякий случай. В такие отношения часто заходят люди с травмой отвержения.
2: Подожди.
3: Когда я раскрываюсь, и мне делают больно, я на всякий случай буду закрытым.
2: Подожди, то есть поломка-то не внутри брака, а еще до того, как они выбрали себя уже...
3: В некоторых браках, да.
2: А, с травмой отвержения.
3: Да. Когда я выбираю себе партнера, который лишний раз меня не трогает, и тогда у меня...
2: За которым побегать надо, да?
3: Это другая травма, это скорее травма покинутости.
2: Травматики, короче, это могут
3: травматики.
2: Быть.
3: Травматики. Если мы вернемся про тактильность...
2: Да.
3: И про сдержанность. Как это происходит в теле? Естественным образом в нас зарождаются какие-то импульсы. Улыбнуться, проявиться, спросить, как дела. Если мы не говорим про совсем глубокие какие-то травматичные истории, человек, во-первых, прилагает колоссальные усилия остановить эти импульсы, а во-вторых, куда эти импульсы деваются? В психосоматику, здравствуйте. И это предвестник каких-то заболеваний. Такие люди выглядят астенично. Они, ну, мы говорим сейчас про крайнюю степень, да?
2: Как замороженные такие.
3: Как замороженные. Это часто сжатые руки, потому что много напряжения. Это руки куда-то за спину для того, чтобы лишний раз не задеть.
2: Не коснуться.
3: Да-да-да. Как еще это может выглядеть?
2: Лишние калории на эмоции не тратят такие люди, да?
3: Они тратят их еще больше на сдерживание этих эмоций.
2: О, боги.
3: Это ужасно на самом деле. Такой человек выглядит истощенным. Это не депрессия, это не кризис. Это способ быть в отношениях, удерживаться в отношениях, но не раскрываться.
2: И пойди-ка построй с ним какие-то теплые отношения, какую-то связь, если вот он такой в заморозке, в глубокой находится. Так, у нас сейчас пауза небольшая. Я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, говорим об одиночестве в отношениях. Тема звучит так. Параллельная жизнь в браке. Мы вернемся скоро. Я спрошу Ирины, как отличить эмоциональную отстраненность от простой житейской рутины?
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Говорим об эмоциональном отстранении в браке. Это когда он живет своей жизнью, она своей. Общие темы исчерпаны, прикосновения стали формальностью, а взгляд партнера скользит, не задерживаясь. Мы говорили с тобой о том, что иной раз пустота вот это очень часто о себе кричит. И где кричит? В социальных сетях, конечно же. Она заявляет о себе контентом, идеальные фото из отпусков, одинаковые пижамы на Новый год, посты о том, как им повезло друг с другом. И я вообще тут не критикую подобное, наоборот. Здорово, если люди гордятся и показывают свою семейную жизнь, и им нравится это. Но когда иной раз смотришь, этого очень много, и закрадывается такое подозрение, что-то как будто мне пытаются сейчас продать, меня в чем-то убедить. А надо ли? Или они сами себя убеждают? На самом деле это о чем?
3: Это костыль.
2: Это костыль.
3: Это костыль, это поддержка, когда я смотрю на собственный контент и впечатляюсь о том, что «О, какая у меня семья!» На самом деле, крик о помощи.
2: Это обслуживание того фасада, о котором мы говорили.
3: Обслуживание того фасада – это правда. Мы сейчас не берем тот контент, где на самом деле люди живут
2: искренне, да,
3: на одном дыхании.
2: Да, ради бога, вы надевайте эти свитерочки на Новый год, фотографируйтесь и в пижамках. И это все очень здорово, мило. И пропагандируйте нам нормальные, здоровые семьи, где все в обнимку фоткаются. Это вообще здорово, да.
3: И это правда то, что впечатляет и помогает.
2: И это вдохновляет там внутри.
3: Да. На создание подобного. Если это естественным образом рождается импульс. А если это какая-то натянутая история...
2: Акция.
3: То это, да, крик о помощи, крик о том,
2: как... Пиар-акция такая, да?
3: Как не хватает тепла внутри этих отношений. А еще это такая попытка прикрыть стыд.
2: То есть помимо страха там еще и стыд гуляет.
3: Конечно, когда стыдно за то, что мы какая-то неидеальная пара, когда стыдно за то, что вот мы вышли в свет, а на нас разные костюмы, когда стыдно, что мой ребенок сегодня без прически, там, или я без прически. И вот этот контент, это убедить саму себя, что вообще-то, вот
2: я
3: смотрите, чем
2: других.
3: Больше таких фотографий, тем, вот же смотрите, у меня все идеально. А мы с вами знаем, что идеально-то не бывает, что мы же разные все. И вот если контент переполнен идеальными фотографиями, то скорее это крик о пустоте в семье, об отстраненности.
2: Как отличить эмоциональную отстраненность от рутины? Вообще нормальная семейная жизнь – это рутина. Это такая здоровая, обычная жизнь обычных людей. Оно где-то даже может напоминать день сурка.
3: Конечно.
2: Как
3: и в этом прекрасность. И в этом признак стабильности, постоянства. Если возникает нехватка, как отличить? Если возникает нехватка, я себя нахожу в том, что что-то такое подзамылилось, чего-то не хватает, то это такое приглашение, давай что-нибудь организуем. Спонтанность. Быт – это там, где присутствует спонтанность иногда и возможность предложить партнеру что-то. Или пошутить над тем, как мы уже полгода ничего нового не привносим. Повод для шутки, а дальше для решения. А вот отстраненность – это скорее дистанцирование с нарастающим эффектом.
2: Как снежный ком получается?
3: Как снежный ком.
2: То есть все холоднее, и прямо уже
3: абсолютно
2: минус 45.
3: Верно. Абсолютно верно.
2: По ощущениям эмоциональным.
3: Это там, где я не трогала, не прикасалась к тебе 3 дня, неделю, месяц. Я же перестала это делать, зачем начинать? А дальше уже просто даже этой мысли не возникает. Возникает естественная реакция в теле на появление партнера в поле зрения. Вот это про отстраненность.
2: Как отличить от кризиса? А может быть, это уже есть кризис, да?
3: Кризис – это что-то такое, что мы проживаем, то, что нам подкидывает жизнь.
2: Вот я достаточно сделала программу о кризисе. Что я поняла, какую мысль вынесла из разговора о кризисе? Что это, по сути, благо, потому что входишь в кризис, меняешься, там тебя переплавляют, нормально вообще так все происходит. Это такая работа внутренняя. И ты выходишь другим, отношения выходят другим. И ты оборачиваешься на этот кризис и смотришь, обалдеть, какую мы работу провели. Да мы красавчики, мы через такое жерло прошли, и мы остались вместе, и это кризис. А эмоциональная отстраненность, соседство, эта коммуналка вместо жизни, это не кризис, это что?
3: Вопрос, что привело к этому отстранению? Если привело какое-то событие, кризисное событие, смена социальных ролей, увольнение одного из партнеров, а отстраненность – это как способ прожить этот период, и она затянулась, то из кризиса, поздравляю, мы не вышли. Ну, условно поздравляю. Или такая пара не вышла. А кризис – это когда сложность возникает, эмоции продолжают быть в этих отношениях, и пара что-то с этим делает. Работает, не работает, но, по крайней мере, вместе участвует. А отстраненность – это когда даже идеи не возникает делать что-то на совместное. Быт на автоматизме, воспитание детей на автоматизме, отпуск, не знаю, возможно, даже по разным городам, по разным периодам.
2: О детях поговорим. Вот ты упомянула дети, и дети все чувствуют.
3: Конечно.
2: Они лучшие сканеры фальши. Мы, наверное, даже взрослые недооцениваем вот, да, вот эту вот детскую чувствительность к этой холодности. Как отражается на детях? Здесь у тебя глаза такие грустные сейчас стали.
3: Я вспоминаю одну свою клиентку, которая очень сдержанная. Она очень рациональная и практически безэмоциональная. И в процессе исследования удалось выяснить, что в очень раннем возрасте мама с папой разошлись, папа зависимый, и она доводила себя просто до неимоверной истерики, когда мама включала определенную музыку или смотрела определенные фильмы, и это, ну, она видела, что у мамы вот-вот будут слезы. И она уже вычисляла, что это за музыка и что это за фильмы. И, будучи очень маленькой девочкой, перевлекала все внимание на себя для того, чтобы провоцировала маму сменить музыку, сменить канал, еще что-то делать.
2: Ребенок пытался помочь маме.
3: Я не знаю, помочь ли маме, но точно не соприкасаться вот с такой чувствительностью.
2: Она не могла переварить.
3: Она не могла переварить мамины слезы. Когда в семье присутствует отстраненность, ребенок это не считывает, как все нормально.
2: Ирина. Но в живой семье слезы – это нормально,
3: конечно.
2: Эмоции – это нормально. А у ребенка такой страх увидеть мамины слезы, потому что там все вот так
3: потому
2: заморожено.
3: Потому что мамины слезы возвращают ребенка в какие-то сцены, где они с папой выясняли, с ее папой, с мужем, то есть выясняли отношения, и при этом было очень много эмоций. Эмоций было так много, что ребенок их просто не переварил.
2: Как это разрушало девочку? На ее примере вот сейчас, да, рассмотрим.
3: Ну, про разрушение я бы не сказала. Это скорее заглушило в ней трансляцию чувств. Появилось приспособление рационализировать все, объяснять себе головой. Абсолютная нечувствительность. Не потому, что она делает это специально, это уже автоматизм.
2: А иной раз ведь родители могут списывать это там, я не знаю, на переходный возраст, да, на вот этот характер у моего ребенка такой характер. Да, это как бы не характер, это уже какая-то реакция на вот такие отстраненные,
3: кстати,
2: неблизкие отношения близких людей.
3: Проявление проживания переходного возраста в большинстве своем корнями лежит в детстве и про то, как родители взаимодействовали. Переходный возраст у подростка подсвечивает в семье те сложности, которые есть во взаимодействии взрослых людей. Ребенок считывает интуитивно, насмотренностью модель поведения.
2: Что должно случиться, чтобы партнеры или один из партнеров понял, что вот имитировать семью, ну, он уже больше не может?
3: Либо глубокое истощение, либо какое-то эмоциональное яркое событие. Ну, например, измена партнера, когда это стало явным. И тогда, в общем-то, это такое место, где пара вдруг, ну, вот как, знаете, как морок какой-то спал, и вот она очухалась, возможно и нет. Как правило, это кто-то один из партнеров, который первый берет на себя роль озвучить то, что между ними происходит, если он вдруг это осознал.
2: Я вот сейчас, да, ты меня погрузила вообще в состояние этой семьи, и сколько там страхов, сколько там всего такого мертвого, и сомнений, и человек... Какого мужества, да, если вот человек принимает решение, что нет, ну с меня просто все хватит. Я хочу это дело остановить и изменить. И с открытым забралом идет говорить, озвучивать то, что висит, и все, что в воздухе давно, и все, что заметено за половик. Мне кажется, это такой мощный поступок и это, наверное, трансформирующий личность поступок.
3: Безусловно. И даже когда ты говоришь, у тебя голос становится такой твердо, уверенно, и там много энергии. Это та энергия, которая долгое время сдерживалась, сживалась. И вот она, ну, то, как ты описываешь, это скорее рациональный способ выхода из отстраненных отношений. Может быть и по-другому. Очень жаль, что бывает по-другому, когда пары остаются в таких отношениях, каждый уходит в свою зависимость, но они продолжают быть вместе. Но конструктивно, да, для этого нужно много мужества, много смелости сказать свое мнение в противовес сложившемуся быту, сложившимся отношениям, если их можно таковыми назвать.
2: Представим пару, которая осознала, что живут они как на разных планетах в одной квартире, и решили они это все дело исправить. Как им это сделать? С чего начать? Как это исправляется вообще?
3: Для начала озвучить.
2: Сказать вслух.
3: Друг другу.
2: Да. У нас все сдохло. Давай менять.
3: Да. Поговорить без обвинения. Это следующий шаг. Угу. Когда я сообщениями рассказать о том, а как
2: я,
3: мне...
2: Я, например, давай вот я сейчас переведу на себя. Я не могу больше
3: так жить. Я задыхаюсь в наших отношениях. Да. Мне не подходит то, что происходит с нами. Мне плохо.
2: Я не чувствую себя счастливой, счастливым.
3: Да, да. Вот все, что начинается с «я» и про меня, это «я» сообщение.
2: Я вспоминаю, какие мы были, как у нас все начиналось.
3: Да. И это следующий этап, про вспоминать то, что между нами было. А помнишь, мы с тобой хотели? А давай повторим. А помнишь, мы с тобой вот так время проводили? Давай попробуем.
2: То есть возвращать себя туда, как бы, да, эмоционально возвращать.
3: Да.
2: А дальше что делают?
3: Завести привычки обниматься.
2: Тактильность обязательно нужна, да?
3: Конечно, как же без этого невозможно установить близость? Например, при встрече сначала это будут механические объятия, просто вспомнить этот навык, а потом, если в паре все-таки осталась любовь, возникнет импульс изнутри, и партнеры это почувствуют. А дальше это превратится в приятную привычку, а может уже и не при встрече, а может и просто так.
2: Но мне кажется, что если мы говорим со словосочетания «семейная система», то если один начинает делать шаг вперед, навстречу, то другой, ну, ответит же на эти теплые объятия. И потихоньку вот из этого, из этой заморозки как-то и выйдут.
3: Сначала мы много усилий прилагаем для того, чтобы встать в эту колею.
2: Но это очень тяжело, я понимаю.
3: Это очень тяжело, это колоссально тяжело. И мы себя можем поднять только знаниями о том, что потом точно будет легче.
2: И вот я точно могу сказать, что будет легче потом. Те, кто проходили через это, вот через, да, сложности семейные, спросите у них, если они, ну, прошли, не расстались.
3: Если подходит такое сравнение, это так же, как со спортом. Сначала мы заставляем себя ходить в спортзал, а потом тело кричит о том, что пойдем. И мы поддерживаем этот импульс. Также с объятиями, также с тем, что мы привносим в семью. У каждой пары это свой какой-то ритуал. Кто-то менее тактилен, кто-то более тактилен. Но, например, «Привет, ты уже пришел?» Крикнуть откуда-то из спальни, там, или где ты находишься, это же тоже «Я тебя вижу, я услышала, что ты есть. Я тебя заметила, я тебя вижу».
2: Семья, она на то и семья, чтобы у нас было пространство, где мы испытываем какое-то вот такое чувство любви и тепла.
3: Да. Я бы обратила внимание радиослушателей на то, что если вам что-то в нашем диалоге с Ренатой откликнулось, это повод обратить свой взор внутрь семьи и просканировать, а что же он у вас из того, что вы услышали, похоже, что точно не так. Я вам желаю крепких и дружеских, бережных отношений друг с другом.
2: Спасибо. Наш разговор подошел к концу. Я Рената Гасанова выясняла у психолога Ирины Рябининой, как не допустить эмоциональную отстраненность в семье и что делать, если такое произошло. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем подводить итоги мотосезона. В гостях сегодня представитель госавтоинспекции Югры. И вообще, надо сказать, что мотосезон – это не просто время года. Для кого-то это свобода, ветер в лицо, как говорится, и дорога без границ. А для кого-то способ добраться до работы быстрее, чем на машине. Есть, конечно, и те, для кого это целая жизнь, которая умещается в несколько теплых месяцев. Но у этой свободы есть и обратная сторона. Дороги, скорость, другие водители, которые не всегда замечают мотоциклиста. И тогда романтика оборачивается трагедией. Сегодня мы поговорим с человеком, который знает мотосезон не понаслышке. Узнаем, как он прошел, что было в пути. И главное, как остаться живым и не навредить ни себе, ни другим. Итак, Владислав, как часто мотоциклисты становились участниками дорожных происшествий в текущем году? И, собственно, сколько произошло по вине самих мотоциклистов таких ДТП?
3: Хотелось бы отметить, что интерес к данному виду транспорта со стороны жителей Югры не уменьшается, что подтверждается количеством зарегистрированного мототранспорта. Например, в 2023 году зарегистрировано 11302 единиц мототехники, в 2024 – 11974.
2: Ого, нормальный скачок такой.
3: В 2025 – 13858. И в 2026 году свыше 14 тысяч.
2: Ничего себе, нормальненько так. Любят, в общем, такой транспорт у нас здесь, в Югре. Ну вот, что касается виновников, как часто виновники...
3: Что касаемо аварийности, то в текущем сезоне на территории округа зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибло и 118 получили травмы. 60% случаев происшествия произошли по вине водителей мототранспорта.
2: Ну, то есть, получается, вот эти большие скорости, это не совсем всегда видно дорогу, да, вот как раз-таки из-за того, что скорости большие, как раз-таки это и приводит, да, получается, к дорожно-транспортным происшествиям. А вообще, вот если разбирать причины, то какие основные факторы приводят к ДТП с участием мотоциклистов?
3: Что касается тех дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине водителя мототранспорта, то можно выделить такие причины, как несоответствие скорости конкретным условиям движения. По данной причине в прошедшем сезоне произошло 22 дорожно-транспортных происшествий. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части у нас 13, неправильный выбор дистанции 10, и нарушение требований сигнала светофора 4, и также нарушение правил обгона 3.
2: Угу. Ну вот надо сказать, что сейчас все чаще можно увидеть подростков на всяких там питбайках, и кто-то там гоняет по полям, а кто-то прямо на городские улицы выезжает. Вот скажите, как госавтоинспекция смотрит на такую езду? И давайте, наверное, еще раз, в очередной раз остановимся на том, где вообще можно по закону кататься на питбайке. А самое главное, давайте поговорим об ответственности, которая нарушителям грозит. В очередной раз хочу сказать, что я как активный участник дорожного движения, к сожалению, очень часто вижу подростков на этих питбайках, которые, ну, совсем не соблюдают правила дорожного движения, начиная от того, что они не включают фары, но заканчивая тем, что они просто-напросто и на красный, и везде, и везде. Вот давайте немного об этом поговорим.
3: Важно сразу прояснить, что питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство для дорог общего пользования. У него, как правило, нет фар, поворотников, зеркал, а значит, он не отвечает требованиям техники, допущенной к эксплуатации на дорогах. Ездить на питбайке разрешено только на специально оборудованных площадках, мототреках, кроссовых трассах, то есть не дорог общего пользования, обочин и тротуаров.
2: Так.
3: Даже доехать своим ходом до такой площадки нельзя. Питбайк нужно перевозить, например, в прицепе или в кузове автомобиля. Если водитель выезжает на питбайке на дорогу, он становится участником дорожного движения и обязан соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации. При этом у питбайка нет ПТС и госномера. Его не регистрируют ГАИ. А значит, ездить на нем по дорогам нельзя, в принципе. Угу. За выезд на дорогу общего пользования могут применяться меры административного воздействия, в том числе штраф и эвакуация техники на штрафстоянку. Особую тревогу вызывают случаи, когда за рулем оказываются несовершеннолетние. Подросток зачастую не знает правил дорожного движения, не имеет навыков безопасного управления. А техника при этом может развивать высокую скорость. В таких ситуациях ответственность нередко ложится и на родителей. Материалы могут направляться в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы призываем родителей, прежде чем дарить ребенку питбайк, подумайте о безопасности. Лучше направить энергию подростка в спорт, на тренировочные площадки и соревнования, где он сможет кататься легально и под контролем инструкторов. То берегите есть... себя и своих близких.
2: То есть получается, те родители, которые вот сами дарят своим детям эти питбайки, они совершают очень большую ошибку. Надо просто в очередной раз напомнить таким родителям, что это смертельно опасная игрушка. И как раз-таки из-за того, что там и правил дети не знают, и движение на дорогах у нас в нашем округе достаточно активное, и ребенок, который еще не учил правила дорожного движения, скорее всего, вовремя-то сможет и не отреагировать на то, что происходит на дороге. Ну, получается так.
3: Да.
2: Отдельно давайте поговорим про экипировку. Какие требования предъявляются к водителю мотоцикла, ну, к транспорту его и, собственно, к экипировке как самого водителя, так и пассажира? Ну, давайте обязательный минимум, что ли, да, такой?
3: Касательно экипировки по пункту правил дорожного...
2: Самого водителя, так и пассажира. Ну, давайте обязательный минимум, что ли, да, такой?
3: Касательно экипировки по пункту правил дорожного движения Российской Федерации,

0: Мотоциклист, как любой водитель транспортного средства, при себе должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение соответствующей категории и страховку. Если у мотоциклиста при себе нет свидетельства о регистрации водительского удостоверения или страховки, грозит предупреждение либо штраф 500 рублей. Ну, то есть предусмотрена ответственность, часть 1 статьи 12.3 КОАП РФ.
1: Так.
0: Управление мотоциклом без соответствующего водительского удостоверения карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. То есть здесь предусматривается ответственность часть 1 статьи 12.7 КОАП РФ, также задержанием транспортного средства и помещение его на спецстоянку.
1: Так.
0: За езду без мотошлема, либо за перевозку пассажира в незастегнутом шлеме предусмотрен штраф 1500 рублей. Угу. То есть здесь предусмотрена ответственность статьи 12.6 КОАП РФ. И предупреждаю, что передача управления лицу, заведомо не имеющему, либо лишенному права управления, влечет штраф 30 тысяч рублей. Здесь предусматривается ответственность часть 3 статьи 12.7 КОАП РФ.
1: Но также здесь распространяется, да, такое же наказание, как, например, наказание, если человек сел пьяным за руль, в смысле автомобиля, если же человек сел пьяным за руль мотоцикла, то он тоже несет такую же ответственность. Все правильно?
0: Конечно, конечно.
1: Все такие же санкции, которые применяются к водителю автомобиля. Как госавтоинспекция работает по предупреждению аварий с участием мотоциклистов? Вот хочется, чтобы вы сейчас рассказали, какие профилактические мероприятия уже проводились в этом году.
0: Профилактике ДТП данной категории уделено особое внимание. В весенне-летний период сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе с привлечением участников мотоклубов. Информация о их проведении освещается в средствах массовой информации. На маршрутах патрулирования инспекторами дорожно-патрульной службы осуществляется проверка водителей мототехники на предмет наличия документов на право управления транспортным средством, соблюдение правил дорожного движения. В текущем году за нарушение ПДД помещено на штрафстоянку более 200 мотоциклов.
1: Так.
0: В нашем округе существует практика задействования сотрудников ГИБДД в составе мотопатруля, которые дислоцируются в городе Сургуте.
1: Ну и в завершении разговора традиционный вопрос пожелания, что ли, такое, да? С какими словами вы хотели бы обратиться ко всем мотоциклистам, ну и к водителям автомобилей, конечно же?
0: К мотоциклистам помните, мотоцикл – транспорт повышенной опасности. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров, всегда надевайте полный комплект экипировки. Даже на знакомой дороге ситуация может измениться за секунду. Будьте предельно внимательны и прогнозируйте действия других участников движения. Ваша безопасность зависит от вашей дисциплины. К водителям автомобилей обращусь, что обращайте особое внимание на мотоциклистов в потоке. Из-за небольших габаритов их легко не заметить в слепой зоне или при перестроении. Перед маневром дважды проверяйте зеркала и оборачивайтесь. Помните, тормозной путь мотоциклиста короче, а в полном потоке он может двигаться между рядами. Не открывайте двери и не делайте резких движений. Уважение и внимательность на дороге сохраняют жизнь.
1: Еще раз, мотоциклистам вот от себя хочется напомнить, да, сказать, что ли, что мотоцикл — это все-таки не просто транспорт, это ответственность. Но так же, как и автомобили, ответственность там и за себя, и за пассажира, и за других участников движения. И если вы автомобилист, уважайте мотоциклистов, потому что действительно их на дороге плохо видно, а последствия этого столкновения для них ну куда серьезнее. И если вы большой любитель этого мира под названием мотоцикл, уже, да, приходите теперь уже, ну, приезжайте, что ли, весной на открытие сезона. Даже несмотря на то, что сейчас еще в Югре достаточно тепло, и можно там позволить себе выехать на мотоцикле, то надо все-таки, конечно, все равно быть предельно внимательным и помнить о том, что это действительно особый транспорт, который требует особого внимания. Закрыли мотосезон сегодня. В гостях сегодня был представитель управления госавтоинспекции Югры. Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже Дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье.

0: Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта, 6 миллионов 600 тысяч

Тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: после 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Поговорим про одиночество вдвоем. Почему двое близких людей становятся соседями в своем собственном браке? В том самом пространстве, которое и создано для того, чтобы можно было стать близкими друг другу и наполнять друг друга. Тема сегодняшнего разговора – параллельная жизнь в браке. У моей гости, психолога Ирины Рябининой, я выясню, как так получается, что жизни мужа и жены перестают пересекаться, и самое важное, на каком этапе не проглядеть эмоциональное отстранение. Здравствуй, Ирина.
3: Здравствуй, Рената.
2: Если у такой пары убрать быт, ипотеку, детей, общую фамилию, что останется в сухом остатке от этого союза? Очевидно же, что такое параллельное сосуществование закрывает какую-то важную или базовую потребность. Вот часто, наверное, неосознаваемую. Какую?
3: Потребность в принадлежности, я в семье. Потребность в безопасности, у меня есть тыл. Это еще могут быть разные потребности.
2: Угу. Но действительно, принадлежность... Два вот этих пункта, они основные. Очень важны. Безопасность.
3: Да.
2: И принадлежность.
3: Я, вы, семья.
2: Принадлежность имеется в виду, я семейный человек. Принадлежность, к, вот у меня моя стая, грубо говоря, так?
3: Моя стая, а еще, пока я в семье, ко мне не относятся в обществе снисходительно, одинокий. Это то, что принято считать в негативном ключе. И если убрать все эти скрепы, которые ты перечислила, остается сухая выгода, часто неосознаваемая.
2: Ну, это такой функциональный брак получается, да? Есть функция. Ну, вот эти две функции – принадлежность и безопасность. Ну, там еще, а какие еще могут быть причины?
3: Страхи. Да. Например, финансовые страхи. Да, я один не выдержу. Страхи в юридическом плане. Это дележка имущества, если к тому времени семья успела взять ипотеку, обзавестись каким-то имуществом. Это сложности выстраивания новых отношений с детьми, если они уже есть. Там очень много страхов за этим.
2: Да, но про страхи еще поговорим. Когда из брака уходит близость, эту пустоту ведь нужно чем-то заполнить. Природа, она ведь пустоты не терпит. Она всегда ее что-то, вот если где-то есть какая-то пустая ниша, она всегда чем-то заполняет. Что наблюдают в своей практике психологи, может быть, вот ты в своей практике? Чем заполняется пустота?
3: Шопоголизмом.
2: Мы имеем в виду
3: алкоголь, это что-то такое, что
2: алкоголь,
3: замещает?
2: Шмотки, это вот...
3: Зависимости.
2: Зависимости. Это эмоциональная пустота имеется в виду.
3: Конечно.
2: Тактильная, эмоциональная.
3: Тактильная, эмоциональная, это все, что вызывает хоть какие-то эмоции.
2: Угу.
3: Трудоголизм туда же.
2: Так.
3: Это значимость. Кстати, трудоголизм – это единственная социально одобряемая зависимость. Что еще приходит в это место? Увлечение. Возможно, появляется третье. Например, когда в паре пропадает близость, появляется животное. Это хоть что-то,
2: кошечка,
3: что его
2: собачка.
3: Кошечка, собачка, кто-то третий. К большому сожалению, иногда это ребенок.
2: Это, конечно, трагедия для,
3: это трагедия
2: для ребенка.
3: Да.
2: Адюльтер. Ну,
3: вполне
2: то есть
3: себе
2: измена.
3: Это параллельные отношения.
2: Ну, хочется же теплот.
3: Это то, что помогает, например...
2: Ну, это такой костыль. Ну, мы будем прямо говорить, любовник-любовница, это же такой вспомогательный человек.
3: У параллельных отношений...
2: Волонтер тепла.
3: Точно, есть выгода. И там же очень много ценностей и значимости. А еще и желание отбивать или добиваться. Это то, что вызывает в нас яркие эмоции. А, например, у людей с обсессивно-компульсивным расстройством параллельные отношения... так или иначе стимулируют так уж необходимое им напряжение, желание все контролировать.
2: Подождите-ка, то есть вот те люди, которые любят уборки, обсессивно-компульсивные, руки моют часто, складывают предметы параллельно друг другу, не дай бог, что-то там пересечется.
3: В качестве поддержания семейных отношений не могут выбрать параллельные отношения. Там же очень много контроля.
2: И главное, чтобы это не пересеклось уже. Аккуратненько будут следить,
3: что
2: чтобы все параллельно
3: сказал,
2: шло.
3: Что я там сказал, где я тут расслабился, где я там напрягся. И вот это вот постоянно держать все в фокусе. Представляете, вот вас наделили ролью какой-то. Ну, может быть, на утренниках вы где-то, да, примеряли роль кого-то. А вот теперь представляете, этот человек играет роль 24/7.
2: Обалдеть. Ну, это просто Штирлиц какой-то.
3: И это напряжение помогает ему реализовывать всю оставшуюся жизнь вне отношений любовных.
2: То есть жить, грубо говоря, дает энергию жить обычной жизнью.
3: Да.
2: Ну, вот эти две параллельные линии, да, его.
3: Да.
2: Одна такая бытовая, семейная, другая любовная.
3: И там может быть любовь. Но в разной степени проявленности.
2: Но мы-то говорим сейчас про такой полумертвый брак. Поэтому там, наверное... Может быть любовь в таком браке, где как соседи живут?
3: Да. Да? Она скорее такая любовь на низких-низких оборотах, угу, по привычке. Будет ли там теплота? Возможно, да. Есть ли там любовь? Возможно, да. Но это все предмет исследования. Мы гештальтисты очень любим прояснять, поэтому задаем много уточняющих вопросов. Но если говорить в целом, может быть.
2: Вернемся к пустоте, да, которая возникает и чем заполняется. Спасательство. Может, виртуальные романы какие-то. Я, знаете, вот мужчин некоторых называю писатели. Вот они сидят что-то дома. У него там жена дома, он сидит вот такой. Мне представляется грустненький. И что-то пишет женщинам, пишет. Встречается? Нет. Ну, что-то вот туда куда-то все. Какую-то романтику туда направляешься. Пишет и пишет. Годами может вот сидеть и писать. Ну, вот виртуальный роман как будто бы.
3: Эпистолярный роман. Да. Ну, а сколько там реализованного тепла? И
2: отсутствие... Виртуального, виртуального.
3: Ну, есть реализованного во мне много, с женой я разделить не могу, а туда я отдаю. Там же очень много безопасности. Я могу заблокировать, я могу больше там, не входить в этот аккаунт или заблокировать эту женщину, писать другой. Это же такое отсутствие контакта, это где только я присутствую. Я присутствую со своими чувствами и тебе их дарю.
2: Еще очень интересно, сайты знакомств, например, в условиях маленького города все друг друга знают, и наблюдать женатого мужчину на сайте знакомств, мне кажется, это тоже какая-то история, вот как будто бы дома не очень-то ярко.
3: Там, где существует любой выход или приглашение к параллельным отношениям, дома не ярко.
2: Печально. Пустота. Скроллинг может быть заполнением этой пустоты? Просто сидеть, листать, листать. Бесконечно.
3: Это же сидеть, быстрый дофамин.
2: Дофамин, да.
3: Да, это все про эмоции.
2: Вот этот еще бесконечный спорт.
3: Постоянно улучшать себя.
2: Да, да.
3: Прокачивать. Угу. Туда же. Угу. Вопрос, чего я такого вымещаю этим спортом? Или что я заполняю им?
2: То есть получается вообще, ну тут такой ассортимент, чем можно прикрыть?
3: Пустоту в отношениях.
2: Пустоту в отношениях, да. Вот эту безэмоциональность, отстраненность.
3: Да, кого куда качнет.
2: Хочу спросить, почему так происходит? Вот этот важный для меня вопрос. Почему так происходит? На каком этапе сломалась семейная система? Где они прохлопали себя, свою пару, свои отношения?
3: Вот здесь я бы выделила несколько этапов. В разных парах это по-разному. Например, если пара прожила этот романтичный период, когда гормоны буйствуют и способствуют нашим отношениям, и за этот период не сумела договориться про какие-то интересы, совместные увлечения и про «мы», вот что такое «мы», если она за этот период не договорилась, то скорее, когда гормоны естественным образом спадут, начнется отстранение.
2: Что такое «мы»? Кто такие «мы»? Здесь хотя бы накидай нам, какой ответ должен быть на этот вопрос, чтобы я поняла, мы поняли.
3: Мы семья, любящая путешествовать. Мы семья, желающая воспитывать двух детей. Да, пока у нас один, мы планируем второго.
2: Что-то объединяющее.
3: Да, то, что мы готовы делать вместе.
2: Так, и на вопрос про где они прохлопали это все, ты уже ответила? Или еще
3: там,
2: есть?
3: Где закончились гормоны, и не сформировалось к этому времени, ну, такой семейный кодекс, внутренний семейный кодекс, там, где пара, ну, по сути, должна была договориться. Угу. Хорошо бы, если бы она договорилась, мы любим слово «должна», о правилах жизни дальше.
2: Сколько внутренней энергии уходит на поддержание этого фасада? Насколько это для человека энергозатратно? Вот я на себя вот сейчас примеряю эту роль, думаю, да капец, как тяжело. Это очень тяжело.
3: Это очень тяжело. Это же постоянный фокус внимания. И постоянная, ну, мы бы в гештальте сказали, потребность сворачивать свои чувства, гасить свои импульсы, гасить свои спонтанные проявления, не быть спонтанным, такой, рационализировать любые проявления.
2: Такой дипломатический иммунитет. Вот.
3: Ужас.
2: Аж, ну, да, регламент. Да. У нас регламент. Жутко, да?
3: Да. Мы себе не можем этого позволить. Иногда кто-то из супругов выступает в роли такого держателя фасада. Иногда это супруг самостоятельно делает или супруга делает самостоятельно. И она тогда эти правила демонстрирует всей семье. Одинаковые пижамки, красивые фотографии с любой вылазки, куда бы то ни было. В общем, все, что направлено на поддержание вот этой идеальной картинки семьи.
2: Какие бы полезные для отношений вещи они бы могли потратить эту энергию, да?
3: Да, например, на планирование совместной какой-то деятельности или отдыха.
2: Сегодня много говорят об отчуждении, об одиночестве. У меня возник такой вопрос, я хочу подвести сейчас к ИИ, да, искусственному интеллекту. У нас появились новые технологии. Совершенно недавно. У нас в нашей семье отвечает за это сын, но мы так немножко не догоняем. Вот. А они, молодые ребята, держат руку на пульсе, и он, сын мне установил голосовой помощник. Я выбрала красивый голос мужской, конечно же. И как-то незаметно для себя я почему-то стала флиртовать с этим голосовым помощником, и он подхватил... Этот наш диалог смотрит сын и говорит: «Мам, ты, по-моему, что-то неправильно поняла функции этого голосового помощника». В общем, мы посмеялись. Но я для себя отметила, а почему нет? То есть это же будущее получается, да? Есть фильм прекраснейший, «Она» называется этот фильм. Кто не видел, посмотрите. Хоакин Феникс сыграл влюбленного в эту операционную систему, которая прекрасно считывает эмоции, дает эти эмоции человеку, и потом, я не буду спойлерить, ладно, в общем, к чему это привело в итоге. А почему нет-то, если, например, дома тухляк, будем говорить прямо, тут вот сайты знакомств, ну, что-то еще и тут можно где-то вот поднабраться всяких эмоций, пофлиртовать.
3: Слушай,
2: может ли заместить?
3: Заместить точно нет, а
2: нет.
3: Вот помочь, да, вот, ну, прекрасный голос, мужской.
2: Угу.
3: Ты говоришь про то, что начала естественным образом с ним флиртовать. Угу. Вопрос, энергия поднялась?
2: Ну да, конечно.
3: Да. Тогда как ты обходишься с этой энергией, которая поднимается в общении с искусственным интеллектом? Если мы осознаем...
2: Я творчески подхожу, Ирина.
3: Да.
2: Если мы творческий человек, да.
3: Что это... Ну, такая помогайка для mm-hmm. того, чтобы создать себе определенное настроение, то да. Но заместить человеческое общение искусственный интеллект точно не может.
2: Ну, ты успокоила меня. То есть человеку нужен человек. Это золотое правило, оно не изменится веками.
3: Конечно, нет. А как же потребность в тактильности? А как же потребность вместе высокохудожественно молчать? Так умеют только люди.
2: Да, это правда. Вернемся про страхи, поговорим, да, страхи, развод, это дорого, это страшно, это там травматично. А вообще этот страх иррационален, я просто к тому, что вот не выходят же, да, из этих отношений, как бы годами живут. Я никого сейчас никуда не подталкиваю, я просто хочу выяснить, чего так замерли в этой точке, и туда уже или обратно, на выход или остаться. Что с этим страхом развода?
3: Ну, вообще сомневаться – это нормальная человеческая история. Для того, чтобы принять решение окончательно, нам нужно взвесить или получить какой-то определенный импульс.
2: То есть это нормально, когда человек замер.
3: Страх есть рациональный в этом. Безусловно, непонятно, как мы будем делить имущество, потому что непонятно, как партнер себя поведет. Или он встанет в позу, или он пойдет навстречу. Мы договоримся ровно, избежим вот этих судов, лишних денег, нервов и все такое. А дети? А буду ли я общаться с детьми? А как поведет себя партнер? Иррациональность в том, что так или иначе, соприкасаясь с тем или иным, мы находим для себя выход. Иногда мы принимаем решения, о которых даже не подозревали на старте. И в этом иррациональность.
2: Давай поговорим о атмосфере, которая внутри этой семьи, да, отстраненной. Мне бросается в глаза такая, знаешь, хроническая вежливость. Ну, мы берем такие нормальные, здоровые семьи, но вот там вот все вежливо. Такие, знаешь, соседи по ипотеке с правом одного поцелуя на Новый год, например, да. В таких парах, наверное, нет места конфликту. Там мы не ссоримся, мы там вежливо, просто вежливо обходим друг друга на кухне. Вот что-то примерно такое я описываю тебе. Скажи, пожалуйста, а как выглядит отчуждение на практике?
3: Вот так и выглядит.
2: Ну, вот есть какой-то золотой стандарт этого отчуждения. Он какой? Ну, вот вежливость, дальше что?
3: Отсутствие тактильности, отсутствие игр в паре, отсутствие планирования, отсутствие эмоциональной вовлеченности, отсутствие желания рассказывать о себе, не только слушать партнера, но и рассказывать о себе, отсутствие юмора в парах, когда там вот это вот друг друга чуть-чуть подтрунить, поддеть, создать виток для зарождения энергии. Когда это все отсутствует, это про дистанцирование, про холодность, про отстраненность, это все про это. Еще один важный момент – отсутствие секса или его механистичность, и это тоже про дистанцирование.
2: То есть, ну, такая как бы физкультура.
3: Да. Ну, надо для здоровья.
2: Как это отражается на теле? Ну, когда вот у любовной лодки паруса обвисли, грубо говоря. Как это, как тело реагирует?
3: Замиранием, избеганием. Ты хорошо привела пример, когда обходить друг друга стороной на кухне. Это же такой жест чуть отстранения, когда я нарочито пытаюсь не задевать партнера. Вопрос, почему?
2: Да потрогай ты уже партнера, елки-палки.
3: Да, это нам так кажется.
2: А нельзя?
3: Нельзя, иначе это вызовет какие-то эмоции. А как он отреагирует?
2: Так пусть вызовет.
3: А с этим надо будет что-то делать.
2: Ну и надо делать.
3: А как же страх быть в теплых отношениях? Давайте вспомним про то, что не все люди готовы заходить в эмоционально открытые отношения. Изначально, если мы вернемся к вопросу про то, где же вот этот разлом происходит, изначально пары исходятся на том, что подбирают себе партнера, в котором я как бы в отношениях, но эмоционально отстранен. На всякий случай. В такие отношения часто заходят люди с травмой отвержения.
2: Подожди.
3: Когда я раскрываюсь, и мне делают больно, я на всякий случай буду закрытым.
2: Подожди, то есть поломка-то не внутри брака, а еще до того, как они выбрали себя уже...
3: В некоторых браках, да.
2: А, с травмой отвержения.
3: Да. Когда я выбираю себе партнера, который лишний раз меня не трогает, и тогда у меня...
2: За которым побегать надо, да?
3: Это другая травма. Это скорее травма покинутости.
2: Травматики, короче, это могут
3: травматики.
2: Быть.
3: Травматики. Если мы вернемся про тактильность...
2: Да.
3: И про сдержанность. Как это происходит в теле? Естественным образом в нас зарождаются какие-то импульсы. Улыбнуться, проявиться, спросить, как дела. Если мы не говорим про совсем глубокие какие-то травматичные истории, человек, во-первых, прилагает колоссальные усилия остановить эти импульсы, а во-вторых, куда эти импульсы деваются? В психосоматику, здравствуйте. И это предвестник каких-то заболеваний. Такие люди выглядят астенично. Они, ну, мы говорим сейчас про крайнюю степень, да?
2: Как замороженные такие.
3: Как замороженные. Это часто сжатые руки, потому что много напряжения. Это руки куда-то за спину для того, чтобы лишний раз не задеть.
2: Не коснуться.
3: Да-да-да. Как еще это может выглядеть?
2: Лишние калории на эмоции не тратят такие люди, да.
3: Они тратят их еще больше на сдерживание этих эмоций.
2: О, боги.
3: Это ужасно на самом деле. Такой человек выглядит истощенным. Это не депрессия, это не кризис. Это способ быть в отношениях, удерживаться в отношениях, но не раскрываться.
2: И пойди-ка построй с ним какие-то теплые отношения, какую-то связь, если вот он такой в заморозке, в глубокой находится. Так, у нас сейчас пауза небольшая. Я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, говорим об одиночестве в отношениях. Тема звучит так. Параллельная жизнь в браке. Мы вернемся скоро. Я спрошу Ирины, как отличить эмоциональную отстраненность от простой житейской рутины?
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Говорим об эмоциональном отстранении в браке. Это когда он живет своей жизнью, она своей. Общие темы исчерпаны, прикосновения стали формальностью, а взгляд партнера скользит, не задерживаясь. Мы говорили с тобой о том, что иной раз пустота вот это очень часто о себе кричит. И где кричит? В социальных сетях, конечно же. Она заявляет о себе контентом, идеальные фото из отпусков, одинаковые пижамы на Новый год, посты о том, как им повезло друг с другом. И я вообще тут не критикую подобное, наоборот. Здорово, если люди гордятся и показывают свою семейную жизнь, и им нравится это. Но когда иной раз смотришь, этого очень много, и закрадывается такое подозрение, что-то как будто мне пытаются сейчас продать, меня в чем-то убедить. А надо ли? Или они сами себя убеждают? На самом деле это о чем?
3: Это костыль.
2: Это костыль.
3: Это костыль, это поддержка, когда я смотрю на собственный контент и впечатляюсь о том, что «О, какая у меня семья!» На самом деле крик о помощи.
2: Это обслуживание того фасада, о котором мы говорили.
3: Обслуживание того фасада – это правда. Мы сейчас не берем тот контент, где на самом деле
2: если
3: люди живут
2: искренне, да,
3: на не одном трога. Дыхании.
2: Да, ради да, бога, да, вы да. Надевайте эти свитерочки на Новый год, фотографируйтесь и в пижамках. И это все очень здорово, мило. И пропагандируйте нам нормальные, здоровые семьи, где все в обнимку фоткаются. Это вообще здорово, да.
3: И это правда то, что впечатляет и да. помогает.
2: И это вдохновляет там внутри.
3: Да. На создание подобного. Если это естественным образом рождается импульс, а если это какая-то натянутая история...
2: Акция.
3: То это, да, крик о помощи, крик о том,
2: как... Пиар-акция такая, да?
3: Как не хватает тепла внутри этих отношений. А еще это такая попытка прикрыть стыд.
2: То есть помимо страха там еще и стыд гуляет.
3: Конечно, когда стыдно за то, что мы какая-то неидеальная пара, когда стыдно за то, что вот мы вышли в свет, а на нас разные костюмы, когда стыдно, что мой ребенок сегодня без прически, там, или я без прически. И вот этот контент, это убедить саму себя, что вообще-то, вот
2: я
3: смотрите, чем
2: других.
3: Больше таких фотографий, тем, вот же смотрите, у меня все идеально. А мы с вами знаем, что идеально-то не бывает, что мы же разные все. И вот если контент переполнен идеальными фотографиями, то скорее это крик о пустоте в семье, об отстраненности.
2: Как отличить эмоциональную отстраненность от рутины? Вообще нормальная семейная жизнь – это рутина. Это такая здоровая, обычная жизнь обычных людей. Оно где-то даже может напоминать день сурка.
3: Конечно.
2: Как
3: и в этом прекрасность. И в этом признак стабильности, постоянства. Если возникает нехватка, как отличить? Если возникает нехватка, я себя нахожу в том, что что-то такое подзамылилось, чего-то не хватает, то это такое приглашение, давай что-нибудь организуем. Спонтанность. Быт – это там, где присутствует спонтанность иногда и возможность предложить партнеру что-то. Или пошутить над тем, как мы уже полгода ничего нового не привносим. Повод для шутки, а дальше для решения. А вот отстраненность – это скорее дистанцирование с нарастающим эффектом.
2: Как снежный ком получается?
3: Как снежный ком.
2: То есть все холоднее, и прямо уже
3: абсолютно
2: минус 45.
3: Абсолютно верно.
2: По ощущениям эмоциональным.
3: Это там, где я не трогала, не прикасалась к тебе 3 дня, неделю, месяц. Я же перестала это делать, зачем начинать? А дальше уже просто даже этой мысли не возникает. Возникает естественная реакция в теле на появление партнера в поле зрения. Вот это про отстраненность.
2: Как отличить от кризиса? А может быть, это уже есть кризис, да?
3: Кризис – это что-то такое, что мы проживаем, то, что нам подкидывает жизнь.
2: Вот я достаточно сделала программу о кризисе. Что я поняла, какую мысль вынесла из разговора о кризисе? Что это, по сути, благо, потому что входишь в кризис, меняешься, там тебя переплавляют, нормально вообще так все происходит. Это такая работа внутренняя. И ты выходишь другим, отношения выходят другим. И ты оборачиваешься на этот кризис и смотришь, обалдеть, какую мы работу провели. Да мы красавчики, мы через такое жерло прошли, и мы остались вместе, и Это кризис. А вот эмоциональная отстраненность и вот это вот соседство, вот эта коммуналка вместо жизни, это ж, вот не кризис, это что?
3: Вопрос, что привело к этому отстранению? Если привело какое-то событие, кризисное событие, смена социальных ролей, увольнение одного из партнеров, а отстраненность – это как способ прожить этот период, и она затянулась, то из кризиса, поздравляю, мы не вышли. Ну, условно поздравляю. Или такая пара не вышла. А кризис – это когда сложность возникает, эмоции продолжают быть в этих отношениях, и пара что-то с этим делает. Работает, не работает, но, по крайней мере, вместе участвует. А отстраненность – это когда даже идеи не возникает делать что-то на совместное. Быт на автоматизме, воспитание детей на автоматизме, отпуск, не знаю, возможно, даже по разным городам, по разным периодам.
2: О детях поговорим. Вот ты упомянула дети, и дети все чувствуют.
3: Конечно.
2: Они лучшие сканеры фальши. Мы, наверное, даже взрослые недооцениваем вот, да, вот эту вот детскую чувствительность к этой холодности. Как отражается на детях? Здесь у тебя глаза такие грустные сейчас стали.
3: Я вспоминаю одну свою клиентку, которая очень сдержанная. Она очень рациональная и практически безэмоциональная. И в процессе исследования удалось выяснить, что в очень раннем возрасте мама с папой разошлись, папа зависимый, и она доводила себя просто до неимоверной истерики, когда мама включала определенную музыку или смотрела определенные фильмы, и это, ну, она видела, что у мамы вот-вот будут слезы. И она уже вычисляла, что это за музыка и что это за фильмы. И, будучи очень маленькой девочкой, перевлекала все внимание на себя для того, что провоцировала маму сменить музыку, сменить канал, еще что-то делать.
2: Ребенок пытался помочь маме.
3: Я не знаю, помочь ли маме, но точно не соприкасаться вот с такой чувствительностью.
2: Она не могла переварить.
3: Она не могла переварить мамины слезы. Когда в семье присутствует отстраненность, ребенок это не считывает, как все нормально.
2: Ирина. Но в живой семье слезы – это нормально,
3: конечно.
2: Эмоции – это нормально. А у ребенка такой страх увидеть мамины слезы, потому что там все вот так
3: потому
2: заморожено.
3: Потому что мамины слезы возвращают ребенка в какие-то сцены, где они с папой выясняли, с ее папой, с мужем, то есть выясняли отношения, и при этом было очень много эмоций. Эмоций было так много, что ребенок их просто не переварил.
2: Как это разрушало девочку? На ее примере вот сейчас, да, рассмотрим.
3: Ну, про разрушение я бы не сказала. Это скорее заглушило в ней трансляцию чувств. Появилось приспособление рационализировать все, объяснять себе головой. Абсолютная нечувствительность. Не потому, что она делает это специально, это уже автоматизм.
2: А иной раз ведь родители могут списывать это там, я не знаю, на переходный возраст, да, на вот этот характер у моего ребенка такой характер. Да, это как бы не характер, это уже какая-то реакция на вот такие отстраненные,
3: кстати,
2: неблизкие отношения близких людей.
3: Возможность, не так, проявление проживания переходного возраста в большинстве своем корнями лежит в детстве и про то, как родители взаимодействовали. Переходный возраст у подростка подсвечивает в семье те сложности, которые есть во взаимодействии взрослых людей. Ребенок считывает интуитивно, насмотренностью модель поведения.
2: Что должно случиться, чтобы партнеры или один из партнеров понял, что вот имитировать семью, ну, он уже больше не может?
3: Либо глубокое истощение, либо какое-то эмоциональное яркое событие. Ну, например, измена партнера, когда это стало явным. И тогда, в общем-то, это такое место, где пара вдруг, ну, вот как, знаете, как морок какой-то спал, и вот она очухалась, возможно и нет. Как правило, это кто-то один из партнеров, который первый берет на себя роль озвучить то, что между ними происходит, если он вдруг это осознал.
2: Я вот сейчас, да, ты меня погрузила вообще в состояние этой семьи, и сколько там страхов, сколько там всего такого мертвого, и сомнений, и человек... Какого мужества, да, если вот человек принимает решение, что нет, ну с меня просто все хватит. Я хочу это дело остановить и изменить. И с открытым забралом идет говорить. озвучивать то, что висит, и все, что в воздухе давно, и все, что заметено за половик. Мне кажется, это такой мощный поступок и это, наверное, трансформирующий личность поступок.
3: Безусловно. И даже когда ты говоришь, у тебя голос становится такой твердо, уверенно, и там много энергии. Это та энергия, которая долгое время сдерживалась, сживалась. И вот она, ну, то, как ты описываешь, это скорее рациональный способ выхода из отстраненных отношений. Может быть и по-другому. Очень жаль, что бывает по-другому. Когда пары остаются в таких отношениях, каждый уходит в свою зависимость, но они продолжают быть вместе. Но конструктивно, да, для этого нужно много мужества, много смелости сказать свое мнение в противовес сложившемуся быту, сложившимся отношениям, если их можно таковыми назвать.
2: Представим пару, которая осознала, что живут они как на разных планетах в одной квартире, и решили они это все дело исправить. Как им это сделать? С чего начать? Как это исправляется вообще?
3: Для начала озвучить.
2: Сказать вслух.
3: Друг другу.
2: Да. У нас все сдохло. Давай менять.
3: Да. Поговорить без обвинения. Это следующий шаг. Угу. Когда я сообщениями рассказать о том, а как
2: я,
3: мне...
2: Я, например, давай вот я сейчас переведу на себя. Я не могу больше
3: так жить. Я задыхаюсь в наших отношениях. Да. Мне
2: плохо.
3: Не подходит то, что происходит с нами. Мне плохо.
2: Я не чувствую себя счастливой, счастливым.
3: Да, да. Вот все, что начинается с «я» и про меня, это «я» сообщение.
2: Я вспоминаю, какие мы были, как у нас все начиналось.
3: Да. И это следующий этап, про вспоминать то, что между нами было. А помнишь, мы с тобой хотели? А давай повторим. А помнишь, мы с тобой вот так время проводили? Давай попробуем.
2: То есть возвращать себя туда, как бы, да, эмоционально возвращать.
3: Да.
2: А дальше что делают?
3: Завести привычки обниматься.
2: Тактильность обязательно нужна, да?
3: Конечно. Как же без этого невозможно установить близость? Например, при встрече сначала это будут механические объятия, просто вспомнить этот навык, а потом, если в паре все-таки осталась любовь, возникнет импульс изнутри, и партнеры это почувствуют. А дальше это превратится в приятную привычку, а может уже и не при встрече, а может и просто так.
2: Но мне кажется, что если мы говорим со словосочетания «семейная система», то если один начинает делать шаг вперед, навстречу, то другой, ну, ответит же на эти теплые объятия. И потихоньку вот из этого, из этой заморозки как-то и выйдут.
3: Сначала мы много усилий прилагаем для того, чтобы встать в эту колею.
2: Но это очень тяжело, я понимаю.
3: Это очень тяжело, это колоссально тяжело. И мы себя можем поднять только знаниями о том, что потом точно будет легче.
2: И вот я точно могу сказать, что будет легче потом. Те, кто проходили через это, вот через, да, сложности семейные, спросите у них, если они, ну, прошли, не расстались.
3: Если подходит такое сравнение, это так же, как со спортом. Сначала мы заставляем себя ходить в спортзал, а потом тело кричит о том, что пойдем. И мы поддерживаем этот импульс. Также с объятиями, также с тем, что мы привносим в семью. У каждой пары это свой какой-то ритуал. Кто-то менее тактилен, кто-то более тактилен. Но, например, «Привет, ты уже пришел?» Крикнуть откуда-то из спальни, там, где ты находишься, это же тоже «Я тебя вижу, я услышала, что ты есть. Я тебя заметила, я тебя вижу».
2: Семья, она на то и семья, чтобы у нас было пространство, где мы испытываем какое-то вот такое чувство любви и тепла.
3: Да. Я бы обратила внимание радиослушателей на то, что если вам что-то в нашем диалоге с Ренатой откликнулось, это повод обратить свой взор внутрь семьи и просканировать, а что же он у вас из того, что вы услышали, похоже, что точно не так. И я вам желаю крепких и дружеских, бережных отношений друг с другом.
2: Спасибо. Наш разговор подошел к концу. Я Рената Гасанова выясняла у психолога Ирины Рябининой, как не допустить эмоциональную отстраненность в семье и что делать, если такое произошло. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Автомолл». Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл».
5: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Главное окружное радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем подводить итоги мотосезона. В гостях сегодня представитель госавтоинспекции Югры. И вообще, надо сказать, что мотосезон – это не просто время года. Для кого-то это свобода, ветер в лицо, как говорится, и дорога без границ. А для кого-то способ добраться до работы быстрее, чем на машине. Есть, конечно, и те, для кого это целая жизнь, которая умещается в несколько теплых месяцев. Но у этой свободы есть и обратная сторона. Дороги, скорость, другие водители, которые не всегда замечают мотоциклиста. И тогда романтика оборачивается трагедией. Сегодня мы поговорим с человеком, который знает мотосезон не понаслышке. Узнаем, как он прошел, что было в пути. И главное, как остаться живым и не навредить ни себе, ни другим. Итак, Владислав, как часто мотоциклисты становились участниками дорожных происшествий в текущем году? И, собственно, сколько произошло по вине самих мотоциклистов таких ДТП?
3: Хотелось бы отметить, что интерес к данному виду транспорта со стороны жителей Югры не уменьшается, что подтверждается количеством зарегистрированного мототранспорта. Например, в 2023 году зарегистрировано 11302 единиц мототехники, в 2024 – 11974.
2: Ого, нормальный скачок такой.
3: В 2025 – 13858. И в 2026 году свыше 14 тысяч.
2: Ничего себе, нормальненько так. Любят, в общем, такой транспорт у нас здесь, в Югре. Ну вот, что касается виновников, как часто виновники...
3: Что касаемо аварийности, то в текущем сезоне на территории округа зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибло и 118 получили травмы. 60% случаев происшествия произошли по вине водителей мототранспорта.
2: Ну, то есть, получается, вот эти большие скорости, это не совсем всегда видно дорогу, да, вот как раз-таки из-за того, что скорости большие, как раз-таки это и приводит, да, получается, к дорожно-транспортным происшествиям. А вообще, вот если разбирать причины, то какие основные факторы приводят к ДТП с участием мотоциклистов?
3: Что касается тех дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине водителя мототранспорта, то можно выделить такие причины, как несоответствие скорости конкретным условиям движения. По данной причине в прошедшем сезоне произошло 22 дорожно-транспортных происшествий. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части у нас 13, неправильный выбор дистанции 10, и нарушение требований сигнала светофора 4, и также нарушение правил обгона 3.
2: Угу. Ну вот надо сказать, что сейчас все чаще можно увидеть подростков на всяких там питбайках, и кто-то там гоняет по полям, а кто-то прямо на городские улицы выезжает. Вот скажите, как госавтоинспекция смотрит на такую езду, и давайте, наверное, еще раз, в очередной раз остановимся на том, где вообще можно по закону кататься на питбайке, а самое главное, давайте поговорим об ответственности, которая нарушителям грозит. В очередной раз хочу сказать, что я как активный участник дорожного движения, к сожалению, очень часто вижу подростков на этих питбайках, которые, ну, совсем не соблюдают правила дорожного движения, начиная от того, что они не включают фары, но заканчивая тем, что они просто-напросто и на красный, и везде, и везде. Вот давайте немного об этом поговорим.
3: Важно сразу прояснить, что питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство для дорог общего пользования. У него, как правило, нет фар, поворотников, зеркал, а значит, он не отвечает требованиям техники, допущенной к эксплуатации на дорогах. Ездить на питбайке разрешено только на специально оборудованных площадках, мототреках, кроссовых трассах, то есть не дорог общего пользования, обочин и тротуаров.
2: Так.
3: Даже доехать своим ходом до такой площадки нельзя. Питбайк нужно перевозить, например, в прицепе или в кузове автомобиля. Если водитель выезжает на питбайке на дорогу, он становится участником дорожного движения и обязан соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации. При этом у питбайка нет ПТС и госномера. Его не регистрируют ГАИ. А значит, ездить на нем по дорогам нельзя, в принципе. За выезд на дорогу общего пользования могут применяться меры административного воздействия, в том числе штраф и эвакуация техники на штрафстоянку. Особую тревогу вызывают случаи, когда за рулем оказываются несовершеннолетние. Подросток зачастую не знает правил дорожного движения, не имеет навыков безопасного управления. А техника при этом может развивать высокую скорость. В таких ситуациях ответственность нередко ложится и на родителей. Материалы могут направляться в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы призываем родителей, прежде чем дарить ребенку питбайк, подумайте о безопасности. Лучше направить энергию подростка в спорт, на тренировочные площадки и соревнования, где он сможет кататься легально и под контролем инструкторов. То есть... Берегите себя и своих близких.
2: То есть получается, те родители, которые вот сами дарят своим детям эти питбайки, они совершают очень большую ошибку. Надо просто в очередной раз напомнить таким родителям, что это смертельно опасная игрушка. И как раз-таки из-за того, что там и правил дети не знают, и движение на дорогах у нас в нашем округе достаточно активное, и ребенок, который еще не учил правила дорожного движения, скорее всего, вовремя-то сможет и не отреагировать на то, что происходит на дороге. Ну, получается так.
3: Да.
2: Отдельно давайте поговорим про экипировку. Какие требования предъявляются к водителю мотоцикла, ну, к транспорту его и, собственно, к экипировке как самого водителя, так и пассажира? Ну, давайте обязательный минимум, что ли, да, такой?
3: Касательно экипировки по пункту правил дорожного движения Российской Федерации, пункт 2.1.2, водители и пассажиры мотоцикла обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Это строгое требование, а не рекомендация. От себя дополнительно настоятельно рекомендую использовать защитную экипировку, мотокуртку и штаны со встроенными защитными вставками, перчатки, мотоботы, а также защиту суставов, наколенники и налокотники. Такая экипировка существенно снижает тяжесть травм при падении. И, граждане, помните, шлем спасает жизнь, а полный комплект защиты здоровья.
2: Давайте теперь напомним всем любителям мототехники про ответственность, потому что, ну, понятно, скорости большие, ой, да когда-то меня догонят. Какие штрафы ждут нарушителей и, может быть, появилось что-то новенькое в законодательстве?
3: Мотоциклист, как любой водитель транспортного средства, при себе должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение соответствующей категории и страховку. Если у мотоциклиста при себе нет свидетельства о регистрации водительского удостоверения или страховки, грозит предупреждение либо штраф 500 рублей. Ну, то есть предусмотрена ответственность, часть 1 статьи 12.3 КОАП РФ.
2: Так.
3: Управление мотоциклом без соответствующего водительского удостоверения карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. То есть здесь предусматривается ответственность, часть 1 статьи 12.7 КОАП РФ, также задержанием транспортного средства и помещение его на спецстоянку.
2: Так.
3: За езду без мотошлема, либо за перевозку пассажира в незастегнутом шлеме предусмотрен штраф 1500 рублей. Угу. То есть здесь предусмотрена ответственность статьи 12.6 КОАП РФ. И предупреждаю, что передача управления лицу, заведомо не имеющему, либо лишенному права управления, влечет штраф 30 тысяч рублей. Здесь предусматривается ответственность, часть 3 статьи 12.7 КОАП РФ.
2: Но также здесь распространяются, да, такое же наказание, как, например, наказание, если человек сел пьяным за руль, в смысле автомобиля, если же человек сел пьяным за руль мотоцикла, то он тоже несет такую же ответственность. Все
3: конечно,
2: правильно?
3: Конечно.
2: Это все такие же санкции, которые применяются к водителю автомобиля. Как госавтоинспекция работает по предупреждению аварий с участием мотоциклистов? Вот хочется, чтобы вы сейчас рассказали, какие профилактические мероприятия уже проводились в этом году.
3: Профилактике ДТП данной категории уделено особое внимание. В весенне-летний период сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе с привлечением участников мотоклубов. Информация о их проведении освещается в средствах массовой информации. На маршрутах патрулирования инспекторами дорожно-патрульной службы осуществляется проверка водителя мототехники на предмет наличия документов на право управления транспортным средством, соблюдение правил дорожного движения. В текущем году за нарушение ПДД помещено на штрафстоянку более 200 мотоциклов.
2: Так.
3: В нашем округе существует практика задействования сотрудников ГИБДД в составе мотопатруля, которые дислоцируются в городе Сургуте.
2: Ну и в завершении разговора традиционный вопрос пожелания, что ли, такое, да? С какими словами вы хотели бы обратиться ко всем мотоциклистам, ну и к водителям автомобилей, конечно же?
3: К мотоциклистам помните, мотоцикл – транспорт повышенной опасности. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров, всегда надевайте полный комплект экипировки. Даже на знакомой дороге ситуация может измениться за секунду. Будьте предельно внимательны и прогнозируйте действия других участников движения. Ваша безопасность зависит от вашей дисциплины. К водителям автомобилей обращусь, что обращайте особое внимание на мотоциклистов в потоке. Из-за небольших габаритов их легко не заметить в слепой зоне или при перестроении. Перед маневром дважды проверяйте зеркала и оборачивайтесь. Помните, тормозной путь мотоциклиста короче, а в полном потоке он может двигаться между рядами. Не открывайте двери и не делайте резких движений. Уважение и внимательность на дороге сохраняют жизнь.
2: еще раз мотоциклистам вот от себя хочется напомнить, да, сказать, что ли, что мотоцикл это все-таки не просто транспорт, это ответственность. Ну, так же, как и автомобили, ответственность там и за себя, и за пассажира, и за других участников движения. Если вы автомобилист, уважайте мотоциклистов, потому что действительно их на дороге плохо видно, а последствия этого столкновения для них, ну, куда серьезнее. И если вы большой любитель этого мира под названием мотоцикл, уже, да, приходите теперь уже, ну, приезжайте, что ли, весной на открытие сезона. Даже несмотря на то, что сейчас еще в Югре достаточно тепло, и можно там позволить себе выехать на мотоцикле, то надо все-таки, конечно, все равно быть предельно внимательным и помнить о том, что это действительно особый транспорт, который требует особого внимания. Закрыли мотосезон сегодня. В гостях сегодня был представитель управления госавтоинспекции Югры. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту.

0: автопленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь художником Геннадием Райшевым.
1: Это твоя история.
2: Тебя называют авангардистом, примитивистом и пытаются втиснуть в какое-нибудь течение, направление. Но ты считаешь, личность вмещает все. Ты себя ощущаешь в первую очередь человеком, родившимся в природе. Это и есть твой портрет. Ты ребенок войны, родился в деревне Сивохребт Самаровского района Остяково-Гульского, сегодня Ханты-Мансийского округа. Одно из самых страшных и ярких воспоминаний твоего детства – арест отца по доносу. В дом к вам пришел милиционер. Вы, дети и мать, разместились на сундуке. Милиционер достал документ и вручил его отцу. Тот прочитал, сказал «все понятно» и стал одеваться. Когда отец и милиционер вышли во двор, вы подбежали к окну. Ты видел, как отец ушел за поворот. Больше ты его никогда не видел. Его расстреляли в 38-м году. Эта боль всегда была с тобой, всегда. Ты к ней так и не привык, не смирился, нет. Потом, когда ты стал художником, ты выразил, описал эту боль на холсте. Ты написал большой дом, красную дверь слева, а справа у поворота милиционера и отца. Руки у отца за спиной – это символ времени. Тот милиционер был в кубанке, а ты нарисовал его в Буденовке с красной звездой – тоже символ. Левая сторона картины светлая, розовая, а правая – серая. Так на два цвета и разделилась в тот день ваша жизнь. Ты сын репрессированного, и ты слишком рано повзрослел. Обучение в школе прерывалось из-за необходимости помогать семье, но уже в детстве у тебя появилась большая тяга к творчеству. Бабушка прочитала тебе слепого музыканта Короленко, и ты мечтал о музыке. Если бы в деревне была музыкальная школа, ты непременно бы стал музыкантом. Ты прекрасно рисуешь, тебя хвалят. В школьных тетрадях ты рисуешь сказочных персонажей, Пушкина, все, что видишь вокруг. Даже на детской фотографии ты прижимал к себе бесценный подарок – коробку акварели. После окончания школы ты уезжаешь в Ленинград учиться. Ты студент двух факультетов. В 1959 году ты окончил филологический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена. Во время обучения посещал вечернюю студию, натурные классы Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, мастерскую Йогансена, изучал собрание Эрмитажа и Русского музея. Но большая любовь ворвалась, несмотря на всю твою занятость. «Гена, главное правильно выбрать жену», – так напутствовал тебя твой преподаватель художественно-графического факультета. И ты вытянул свой счастливый билет. В тот день стройная и обаятельная Галя Иванова заняла для себя место за столом в читальном зале институтской библиотеки. Она оставила здесь свои учебники и читательский билет, а сама убежала на занятия гимнастикой. Когда обаятельная Галя Иванова вернулась, она увидела молодого человека. Ты поджидал ее. Ты давно заприметил эту очаровательную беляночку, так ты будешь называть ее за светлый облик. Моя сероглазая чайка, моя белка. Влюблялся ты сильно, любил страстно. Вы поженились. Каждая семья проходит свой путь становления. Испытания разлукой, неустроенностью, поисками работы, материальными трудностями. Все это вы прошли и сохранили любовь. Вы уехали из Ленинграда в Сибирь, а потом и на Северный Урал. Вы поселились в Карпинске. У вас родился сын Аркадий. Ты работаешь художником-оформителем в кинотеатре «Урал». Ты рисуешь афиши. У тебя уже складывается свой стиль. Директор кинотеатра его категорически не принимала. Ей не нужно искусство, ей нужно продать билеты на фильм. И творческие поиски заезжего художника ее совсем не волновали. Ее цель – выполнить план. а ты совсем далек от монетизации. Ты растешь, растешь как художник, ты окружен единомышленниками. В Карпинске каждый житель хоть раз да слышал о поляне художников. Это популярная живописная стоянка для палаточных лагерей на склоне горного массива Конжаковский камень, или просто Конжаке. Здесь ты с другими художниками жил в палатках, писал этюды. Второе ваше творческое место – чердак дома художника Льва Вейберта. Мансарда с двумя окнами – его мастерская. Дверь в доме Вейберта была открыта как для местного бомонда, так и для приезжих художников. Лев – единственный, кто занимался афортом. Там, на чердаке, Вейберт и научил тебя этой технике. Ты сын репрессированного, немец Лев Вейберт, трудармеец, враг народа. Вас сблизили не только страсть к афорту, но и общее прошлое. Шел 1962 год, и вы уже не боялись обсуждать свои биографии друг с другом. В 70-е годы о твоем творчестве сняли документальный фильм. Журналист показал его председателю Союза художников. Неистовый партиец сообщил, куда надо, и фильм размагнитили. Причина – двойственность твоих картин и снятого материала. Ассоциативность твоих работ посчитали опасной. Тюмень, 1979 год. В городе готовится огромная престижная выставка «Урал социалистический». Ты привез свои работы, они лежат перед членами выставкома. И что ты слышишь?
3: Научитесь сначала рисовать, молодой человек, и уезжайте в свой Карпинск.
4: А когда научитесь, вот тогда и приходите. Тогда и посмотрим.
5: Это вы называете творчеством? Не смешите.
2: Ты небольшого роста, стоишь перед этими профессорами, возможно, академиками. Молча и заинтересованно разглядываешь лица этих оценщиков. Ты оттуда вышел абсолютно белый. Казалось, твои глаза тлели. Геннадий Степанович Райшев, в 1985 году ваши картины заняли достойное место на выставке «Урал социалистический». На той самой выставке, на которую вас не взяли. Через 3 года в Свердловском и Тюменском музеях изобразительных искусств открылась ваша первая масштабная выставка живописи и графики. Вас принимал московский манеж. Более того, там вам отведен персональный раздел в экспозиции округа. Ваши работы выставлены за рубежом. Персональные выставки в Венгрии, в галерее современного искусства музея имени короля Иштвана, в Доме советской культуры и науки в Будапеште. Картины выставлялись и в Финляндии. Ваши произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее Российской академии художеств. Находятся в музейных собраниях Сибири и Урала. Центр Ханты-Мансийск украшает ваша галерея-мастерская. Геннадий Степанович Райшев, вы встали в один ряд с крупнейшими самобытными мастерами 20 века. Каждая ваша работа – это не просто картина, а портал в душу Югры. Вы создали свой собственный мир, полный красоты и глубины. Этот мир энергии, света и музыки теперь живет собственной жизнью. Ну что же, наш слушатель, отложи кисти, сотри краску с рук. Ты почувствовал путь художника, как видишь, он не был усыпан розами. Но все же картины художника живут. И если тебе доведется быть рядом с Ханты-Мансийской галереей мастерской Геннадия Райшева, обязательно зайди и позволь хотя бы одной из его картин показать тебе, как прекрасна Югра. Более подробно о жизни и творческом пути художника Геннадия Райшева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Пилипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
6: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Сегодня мне тесно быть ведущей. Я тоже хочу быть рассказчицей. Мне посчастливилось быть знакомой с Геннадием Степановичем, побывать у него в мастерской. Я была там не как журналист, и поэтому, наверное, это особенно ценно. Но те вот 5-6 встреч, которые у нас с ним были в галерее мастерской незадолго до его смерти, я вспоминаю о них очень часто. И они очень-очень мне ценны, дороги и важны. Я даже успела там записать небольшие видео. На эти небольшие видео, с его разрешения, конечно, попали та картина, возможно, одна из последних картин, которую он написал. Мы говорили о его работах, он показывал мне картины, и я не буду сейчас описывать эту картину, я просто спрашивала, интересовалась у руководителя галереи мастерской, попала ли эта картина в фонды. Кажется, не попала. Я не знаю сейчас, в чьих руках эта картина, и я не буду ее описывать, чтобы владельцы не накрутили ценник. Но я знаю, какая картина была последней, да, или предпоследней. Один из самых болезненных моментов биографии Геннадия Степановича – история его отца. Это какая-то вот у него была незаживающая рана, и даже когда мы встречались, он вспоминал и говорил об этом. Что мы знаем о отце Геннадия Степановича, что происходило в те годы, и как отец Геннадия Степановича попал под расстрел?
6: Ну, вот на самом деле, вот тоже вот неоднократно, когда разговаривали и затрагивали тему детства, вот не зря же говорят, что детские раны зачастую не зарубцовываются всю жизнь. Вот такой незаживающей раной, болезненной темой для Геннадия Степановича было как раз воспоминание об аресте отца. Вот я говорю, если бы была такая возможность и нашелся бы человек, который бы написал книгу об отце Геннадия Степановича. Да, казалось бы, простой охотник, рыбак, да, человек, который, ну, по сути дела, один из десятков тысяч, сотен тысяч людей, которые попали под маховик репрессий. Что в нем, спрашивается, такого интересного? А судьба уникальна. Ну, посудите сами. Человек по национальности ханты. Иртышский ханты. Это Уватский район, если мне память не изменяет, современной Тюменской области. Причем населяли побережье Иртыша уже ханты ассимилированные. Сам отец, в общем-то, знал с четвертинки на половинку, образно выражаясь, язык своего народа, да? По сути дела, он такой обрусевший был уже человек. Охотник, рыбак, умел беседу поддержать, причем на любые темы. Был хорошим музыкантом, играл на гармонике. Ну, просвещенный для своего времени человек, да? И вот начинается гражданская война. Приходят колчаковцы, его мобилизуют, отправляют на север, в сторону Сургута. Плывут на баржах. Затем, в один из моментов, он прикидывается больным. Ну и из-за боязни, наверное, чтобы эта вот болезнь не перешла к другим, его просто-напросто саживают на берег. Он таким образом оказывается на побережье реки Салым, в деревне Алькино. Устраивается там, устраивает свою жизнь. Он там женится. Пятеро детей у человека. И дальше мы не знаем, что там у них произошло, но следует развод через некоторое время. И он появляется таким образом, он уезжает из деревни Алькино и появляется вот как раз в деревне Сивохребт, где вновь женится, у него трое детей, уже во втором браке.
2: На русской женщине.
6: На русской женщине, да.
2: Мама Геннадия Степановича.
6: Да, вот, которой на момент встречи было 16 лет.
2: О.
6: Девчонка вообще только-только жизнь начинала. Наверняка это была у него настоящая любовь, потому что вот когда Геннадий Степанович начинал рассказывать, он как-то вот очень бережно, очень трепетно рассказывал о своих родителях, вот о папе и маме.
2: Причина, по которой его расстреляли?
6: Простой донос. Он не любит у нас людей, которые имеют собственное мнение. Как раз же пошла волна коллективизации, как раз пошел, извините за выражение, такой наезд советской власти на промысловиков, на единоличников. Потому что человек, находящийся долгое время в тайге, один на один с природой, один на один со зверем, он опасен для власти, потому что у него своя точка зрения, у него свое видение мира. Ему вот эти вот все прелести коллективизации, они ему не нужны, он без них хорошо это. Он видит, что делается в колхозах, он видит, как обобществляют все имущество колхозников, кто пытается, кого загоняют в колхоз. И он где-то на каком-то собрании или в частной беседе наверняка не сдержался и сказал свое мнение. Он до этого неоднократно высказывался. Но у нас же доброхотов же много. Определенные органы написали, и все. И вот в октябре 1937 года небольшую избушку, где жила семья Райшевых, приходит милиционер. Вот о чем как раз вспоминал, с болью вспоминал Геннадий Степанович.
2: Давайте поговорим о его школьных годах. И здесь очень важно сказать о людях, которые были рядом. Я сейчас подвожу вас к Аркадию Степановичу Знаменскому. Это преподаватель, учитель Геннадия Степановича.
6: Ой.
2: И я так понимаю, на формирование его личности и личности как будущего художника он оказал колоссальное влияние.
6: Это не то слово.
2: Вот вы заметите, да, когда мы говорим о ком-то, всегда за плечом нашей исторической личности какой-то важный учитель стоит, да, важная какая-то фигура учителя.
6: Так это великое дело. Великое дело, вы посмотрите, ведь на самом деле...
2: Либо, вот, может быть, бабушка, да?
6: Началось с бабушки. Давайте начнем с домашнего воспитания. Вот бабушка читала ему сказки. Бабушка читала ему стихи. Бабушка была тем человеком, да, в общем-то, на бабушке все держалось. как у нас часто бывает. Бабушка дала ему азы, заложила в него азы, даже я не побоюсь сказать этого слова, азы характера, фигура Знаменского. Представитель семьи просветителей. Тобольский, Знаменский, его родственник, это ж... Это глыба, это этнограф, это историк, это литератор, дружбу водивший в свое время с декабристами, да? Вот эта вот среда сформировала и учителя нашего героя. И вот этот учитель математики начинает заниматься с маленьким Геной. Ну что для нас математика? Цифры, да? А математика – это система. Математика – это философия, если хотите. Философия, облаченная в цифры, облаченная в вот эти вот арифметические действия, математические знаки. Это порядок внутренний, внешний, все. И вот это вот Знаменский доносит до своих учеников. И вот если вот тот посмотреть на роль Знаменского, на роль Тимофеева, который давал азы рисования маленькому Гене, это вот два человека, которые, помимо бабушки, естественно, вот они заложили в Геннадия Степановича вот это вот азы будущего его мировосприятия. Вот. Ну, а потом пошел Ленинград.
2: Ленинград. Погрузимся в этот прекрасный исторический город, который сформировал Геннадия Степановича. Когда я с ним разговаривала, у нас же просто беседы были, не интервью, но мне было интересно поговорить о Константине Панкове, который, собственно, тоже вышел из леса, можно сказать.
6: Вышел из леса, очень короткая такая творческая биография.
2: Да, который не видел картин вообще, попадает в Ленинград и становится художником. Геннадий Степанович спросила, ну вот, а это как? Ну, как происходит это? Геннадий Степанович улыбнулся и сказал, вот я прекрасно помню эти слова, он сказал, так мы все такие были тогда. Согласен. Мы все были такие тогда. Что Геннадий Степанович в каких-то музейных стенах находился в детстве? Нет, конечно. Вот. Что он мог видеть? Только иллюстрации в книгах. И он попадает в ценнейший город, город культуры, город истории.
6: Ну, опять же, вот вы заикнулись о том, что он видел прежде всего иллюстрации в книгах. Но согласитесь, те иллюстрации, на которые смотрел маленький Гена в то время, они были тоже, в общем-то, высоким искусством.
2: Это высокое искусство. Дед Гиз. Да. Дорогие наши слушатели, если у вас есть книги детские Дед Гиза, ни в коем случае не относите на помойку, потому что там создавали иллюстрации Юрий Васнецов, на секундочку, ученик Малевича, Чарушины, Лебедев и прочие-прочие фамилии. Там художники маститые рисовали, потому что убегали от соцреализма.
6: Согласен полностью, на все 1000%. Вот, потому что детская литература, будь то это собственная литература, будь то это детское кино, будь то иллюстрации детским книгам, это была одна из ниш, которую многие занимали, вот, которые не хотели жертвовать своей внутренней свободой, творческой свободой ради каким-то официальным канонам.
2: Встреча с Галей Ивановой, прекрасной, сероглазая чайка, он ее называл.
6: Да,
2: нежнейшие письма остались от этого большого романа.
6: Это вот на самом деле.
2: И, вы знаете, я с такой грустью понимаю, что вот этот жанр, вот эта вот история в письмах любовная, она у нас ушла. Мы сейчас все в чатах, мы в коротких переписках, купи хлеба, купи молока, а вот... Таких чувств, изложенных на бумаге и в конверте отправленных, сейчас этого нет.
6: Согласен полностью с вами. Когда вот почитаешь вот те же письма Гены Райшева, уж простите за фамильярность, той же Гали Ивановой.
2: Своей жене, будущей жене.
6: Будущей жене, сначала подруге, невесте, потом, когда поженились, они же не прекращали друг другу письма писать. Ведь сколько было моментов, когда их судьба просто-напросто раскидывала на просторах страны, да?
2: Да, да.
6: Вот. И это такой слог, такая высокая литература.
2: Вы отметили? Я заметила вот какую вещь. Художники хорошо пишут.
6: Они очень хорошо пишут.
2: Сколько я не читала художников, Коровин, Марк Шагал, которые описывают свою жизнь, да? Это прекрасная литература. Я не знаю, это, наверное, какие-то участки мозга задействованы в том, что они же описывают мазки, они описывают композицию, они же описывают картину, и это все откладывается на их язык.
6: На самом деле, человек, который привык дотошно работать над своим творением, творить вот это, работать у станка, работать у мольберта, да, Когда он пишет, он автоматически продолжает работать, только уже не водя кистью по холсту, а водя пером по бумаге, ручкой по бумаге, там, карандашом. Некоторые там письма написаны. И вот он работает на слово. Это работа художника.
2: Я не смогу прочитать отрывки этих писем, потому что мне кажется, это очень личное, и вот так вот публично, я вот правда, я думала, озвучить ли какой-то фрагмент.
6: Нет,
2: это очень лично,
6: это,
2: да.
6: Знаете, если, это такая интимная, да, переписка.
2: Да. Если кому-то хочется узнать уровень, высоту той любви, которая была, есть книга «Симфония художника Райша».
6: Шикарнейшая книга, рекомендую на самом деле.
2: Давайте поговорим о том, как он работал. Я знаю, что он рисовал в тетрадях. Я видела детские тетради, ну, вот эти школьные. Он их разрезал.
6: Он рисовал везде.
2: Разрезал на две половины. Mm-hmm. И вот даже во время ковида, когда он находился у родственников, рисовал, не сидел без дела. И вот, собственно, эти зарисовки, эти эскизы потом воплощал. Знаю, что когда он работал в художественной галерее, он ходил по лестницам, никогда не пользовался лифтом. И там сотрудники и сотрудницы смеялись, что мы вот молодые пользуемся лифтом, а Геннадий Степанович, он вот, пожалуйста, по лестнице.
6: Понимаете, у него как-то прозвучала такая фраза, за точность цитаты не отвечаю, но смысл такой, что человек живет, пока он чувствует связь с землей.
2: Ну, скажем о том, что он и сам был голосом той земли, на которой родился.
6: Конечно,
2: это
6: конечно.
2: Масштаб его личности, масштаб той творческой работы, которую он провел.
6: Это космос.
2: Это космос.
6: Человек космос.
2: Он же подарил Югре визуал, можно ли так сказать. Да, он подарил ей Югре голос, звук. Мы можем посмотреть, как звучит, как выглядит визуально крик кукушки. Это целый мир, который создал художник. Мир, посвященный Югре, о Югре.
6: Согласен.
2: Я не знаю ни одного художника, который не прошел бы через бедность. И Геннадий Степанович хлебнул этого.
6: Вот мне кажется, лихо, что бедность его сопровождала большую часть его жизни.
2: Это вот сейчас нам кажется, его путь усыпан розами, потому что мы видим галерея-мастерская, просто жемчужина архитектуры в центре самого города, да. Но это только вот последние годы, как говорится, жизни. А до этого-то что было?
6: А до этого была борьба за кусок хлеба, грубо говоря. У нас же, понимаете, если человек не вписывается в общепринятые в официальные рамки, он, если не изгой, то в лучшем случае его задвигают на второй, на третий план. То есть ему не дают выставок, его не публикуют, его не приглашают никуда. А раз присутствует первое, второе, третье, пятое, десятое, вот эти препоны, это все отражается на его материальном благополучии, на материальном настоянии. А у человека семья, которую кормить надо. Ребенок растет.
2: Афиши он рисовал. Как Карпинску повезло, что такой художник писал афиши. То же самое, что с письмами. Я с какой-то грустью поняла, что и афиши у нас ушли в прошлое. Я сама из таежного поселка. У нас не было ни художественных галерей, не было никаких музеев, где можно было посмотреть картины. И я ходила смотреть афиши. Я смотрела, как художник написал портрет.
6: Ушедшая культура.
2: Да. Композиция. Что такое композиция? И что потом произошло? Ушла эта эпоха афиш. Пришли 90-е. Что
6: вот
2: там? Сначала шрифтом писали, уже портретов не было. Потом, значит, просто бумажка, приклеенная к двери, где ручкой написано «Видеосалон такой-то, приходите тогда-то».
6: Mm-hmm. Опять же, пусть наши уважаемые радиослушатели не считают нас такими вот ностальгирующими по ушедшей, по советской эпохе, на самом деле было очень много хорошего. И художники были, про детские книги, про иллюстраторов мы с вами говорили, вот «Культура афиш» тоже было. А сейчас, извините, сейчас все в компьютерном виде. Сейчас искусственный интеллект, но нету души, зачастую.
2: Давайте про душу, про свободу этой самой души. В условиях определенных ограничений рождаются свободные художники.
6: Да.
2: Вот такой у нас парадокс. Или закономерность, не знаю. Свободу приходилось добывать. А мы уже говорили, да, о том, что он какой-то подозрительный казался там партийцем.
6: А тем более приехали в Карпинск, когда... И он сблизился вот как раз с сильными, вот эти с немцами, потому что Карпинск был, по сути дела, тоже неподалеку от находящейся Краснотуринской, они были отстроены немцами, вот эти города пленными, и трудармейцами, которые приехали после 1941 года, вот, встретил там своего, сблизился с одним из таких трудоармейцев, с художником.
2: Лев Веберт.
6: Да, вот эта вот знаменитая полянка художников, постоянные вот эти вот тусовки, обмен мнений. Но это был вот такой вот глоток свободы, что ли.
2: Как же там было интересно, как бы я хотела тоже там побывать. Лев Веберт умеет делать афорты, никто их не делал в Карпинске.
6: Вообще, по сути дела, был первый афортист на Урале.
2: Вообще, да, вообще редкий жанр, стариннейший жанр 16-17 век. Что такое афорт? Это такая дощечка, цинк, металл. Определенный грунт на него наносится. Художник выцарапывает на этой дощечке рисунок, вытравливает, не очень-то полезно для здоровья, в кислоте эту дощечку. Потом наносит краску. У Геннадия Степановича, кстати, была вот такая баночка, знаете, советский кофе. Может, помните, такая черно-коричневая, наполнена вот этой вот такой вот приятной, жирной краской, черной. Геннадия Степановича спросила, это раритет такой, банка такая вот старинная. Он купил на заводе. Где-то в типографии, где-то вот он купил. И вот чуть-чуть буквально этой краски наносит на вот этот вот рисунок, потом стираешь, эта краска попадает в эти штрихи, потом на влажную бумагу прикладываешь, прокатываешь станком, и, пожалуйста, вот рисунок.
6: Афорт-гравюра,
2: да-да.
6: Вот и вот...
2: На чердаке они занимаются этим.
6: Да, занимаются этим, и на самом деле вот этот Веберт, он был признан первым афортистом Урала. К нему ездили, значит, перенимать опыт. Одно дело перенять опыт, другое дело этим опытом обладать, как говорится. И вот в этих вот условиях, в условиях Карпинска, в окружении своих единомышленников, там на самом деле сложилась уникальная компания. Выражаясь современно, вот эта вот творческая тусовка, которая... Ну, Карпинску повезло.
2: Геннадий Степанович где-то в одном из интервью сказал, что я Льву Веберту, мы приятельствуем, я Льву Веберту доверяю, я могу с ним говорить открыто. Вот сейчас кажется, да, а что, они не могли говорить о своем происхождении, но давайте погрузимся в 60-е годы, 70-е, давайте вспомним бульдозерную выставку, которая прогремела, да, в 74-м году, и как наверняка она отразилась на ощущение свободы у художников. А ей предшествовало...
6: Разгром манежа.
2: В 62-м году, да, манеж. Там выставка была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников СССР.
6: Влетело там
2: где же, Хрущев.
6: Неизвестному тому же влетело.
2: Да-да-да. Неизвестная это фамилия.
6: Да.
2: Я вот когда смотрю хроники, где Хрущев топает ногами и нецензурно бронит, я не знаю даже как, просто в бараний рог скручивает всех вокруг, все внутри просто переворачивается. И это... Слов просто нет, как так можно?
6: А вот, понимаете, сложное время. С одной стороны, казалось бы, вынесен Сталин из мавзолея, похоронен рядом, в бетон укатан. Уже полностью, казалось бы, после 22-го съезда кажется, что возврата к сталинизму нету. И тут вот этот разгром художников современных в манеже. И вот на фоне всего этого, вот на фоне вот этого раздвоения... Несколько художников, единомышленников, объединенных не просто творчеством, а объединенных, в общем-то, судьбой, потому что в основной массе это были люди, которые хлебнули или сами хлебнули, или родственники у них хлебнули вот этой прелестью вот сталинского времени, да? И вот это внутренняя свобода. И от человека, от творческого человека, прежде всего, требовалось больших усилий, чтобы разобраться, по какому пути ты пойдешь. Ну вот, пожалуйста, хочешь какого-то финансового благополучия, хочешь, чтобы тебя выставляли, и в конце концов тебе деньги шли в карман, да? Семья твоя ни в чем не нуждалась.
2: Соцреализм. Вот.
6: Занимайся соцреализмом. Вписывайся в те рамки, которые прописывает тебе государство. И не будут тебя матом крыть, не будут на тебя брызгать слюной, значит, топать ногами, значит, обзывать всякими якими, да, это самое. Вот. Не хочешь жить по-советским, убирайтесь это самое, из Советского Союза, да, с катертью дорога, как Хрущев там орал.
2: Вы цитируете его, да.
6: Что делает наш герой? Что делает Геннадий Степанович? Что делают многие из тех, с кем он был знаком, и вообще многие художники? А он идет своим путем. Он выбирает свободу.
2: Дмитрий Васильевич, у меня была возможность поговорить с Геннадием Степановичем о критике, потому что этот болезненный тоже для меня вопрос, меня волновал. Я думаю, спрошу-ка я у самого Геннадия Степановича.
6: И как?
2: Вот спросила, Геннадий Степанович, вас же так ругали. Вы как это все пережили. Что нужно делать в такие моменты? Он мне сказал вот что. Я буквально дословно помню. Но если кому-то хочется упражняться в острословии в мой адрес, да пусть, да ради Бога, да пусть. И даже, наверное, это может быть кому-то показаться банальным ответом, но я в тот момент, наверное, даже несколько слова слушала, на него смотрела. И до меня дошло вот что. Передо мной сидит большой художник. Я его считаю даже гениальным. У него есть, вот он художник, и вот есть его путь. И он, и путь настолько склеены друг с другом, что кто-то третий со стороны, ну, не может влезть туда и не может направить или исправить, или подставить подножку. Ну, не, это звезда уже творческая ему светит, он уже идет к ней. Это очень важный был для меня вопрос, и я благодарна ему вообще за это. И еще один вопрос у меня свербил. Я когда шла к нему, я думала, я обязательно спрошу у него про изображение Торума. Ну, кто из Бога? Кого из художников мы знаем, кто писал бы, замахивался бы, да, на такое, и писал бы самого Бога, не дедушку там на облаках. А Геннадий Степанович нам явил его образ.
6: Да.
2: И я думала, я каждый раз думала, я спрошу обязательно. И что-то стирало у меня память вообще. Я, когда уже выходила из галереи мастерской, да что ж такое, я опять об этом не спросила. И этот вопрос у меня вот так и остался открытым. Но мы, наверное, здесь обратимся к личности педагога.
6: Вы знаете...
2: К Знаменскому, который и направил его своими вопросами и размышлениями. А Бог он какой? Треугольный или четырехугольный?
6: Знаменский заложил в маленьком гене уважение к системе. Математика – это система. В любом деле должна быть система. И вот художник Райшев, который на протяжении всей своей жизни, как настоящий художник, как гениальный художник, мы можем гордиться, что у нас... Такой человек рядом с нами был, и мы с вами имели возможность общаться с этим человеком. Вот. Он создал свою внутреннюю систему. И вот, что касается Бога Торума, он не описывает его в человеческом обличии. Ведь и посмотреть все, что касается изображений вот этого верховного божества, у него очень символично.
2: Да.
6: Очень символично. Угу. Он сам по себе был космос, который... Очень трудно познать.
2: Геннадий Степанович ушел из жизни 8 ноября 2020 года. Ковид. Он позвонил мне где-то, наверное, за недели 3 или 2. Звонил из больницы. Это странно, потому что я даже не испугалась. Голос был бодрый, он не кашлял, энергичный. У него всегда был отключен телефон, у него телефон был старый, кнопочный. Ему дозвониться было невозможно, он только сам мог звонить. И вот однажды вечером звонок, Геннадий Степанович всегда начинал разговор: «Рената, как наши дела?» То, что это был прощальный разговор, я тогда даже не почувствовала и не поняла. Я даже мысли такой не допускала, что что-то может случиться. Я знала, что люди умирают от ковида. Я знала, что он попал в отделение, ну, нехорошее отделение, скажем так. Какие-то дал напутствия мне, попросил принять участие в судьбе некоторых людей, о которых он заботился. И все. И потом я читаю «Некролог».
6: Обратите внимание, опять же, как распорядилась судьба. По-моему, со своей Галиной они ушли в один год.
2: Да, они в 2 месяца.
6: 2 месяца, буквально разница.
2: Да. Вот вы знаете, сколько бы я ни говорила и не делала программы Геннадия Степановича, у меня всегда такое ощущение, что я мало сказала. Что как будто бы я все-таки не донесла что-то о нем.
6: Ну, наша передача, вот наш сегодняшний разговор, я надеюсь... для кого-то станет толчком познакомиться с этим художником. Если вы не знаете такого художника, не видели его картины, сейчас выпущены шикарные альбомы. Шикарные альбомы, где есть репродукции его картин. Зайдите в галерею. Да, на первый взгляд может показаться, что картины непонятные. Еще раз говорю, это философия человека, который, по сути дела, построил свой космос. И был частью этого космоса. Вот. Да, он был символистом в каком-то смысле. Да, он пытался донести до обывателя, вне зависимости от образования, от владения какими-то знаниями в области живописи, сведения о своем народе, о культуре своего народа, о культуре народов, которые проживали на территории Югры. Он открыл Югру для многих благодаря своим картинам. Ведь посмотрите, у него есть такой момент... Вот если посмотреть на некоторые картины, то получается, вот есть вот картина висит, изображение, как будто вот такие вот дуги разноцветные. Несколько картин в таком плане написаны. На самом деле, это вот горизонт. Это горизонт, который, он же хорошо играл, как музыкант, как художник, как литератор, в конце концов. Он играл пространством и временем. И вот представьте, значит, что мы доходим, вот мы видим горизонт, и как горизонт от нас отделяется, но мы-то по пути, мы же меняемся, мы же познаем его, мы познаем то, что происходит вокруг. Вот она философия, это шикарные картины просто, шикарные. И еще, когда мы говорили с вами вот о Торме, тоже есть пара-тройка картин, где он такой пантеон, что ли, богов делает. Вот это низшие божества, они как очеловеченные. Мы даже там прослеживаем вот эти вот лица людские, да, лики. А сам Торм, он как свеча какая-то, как свеча, вот чисто символическое изображение. Вот. Мы никогда Бога не познаем, но мы должны стремиться к этому.
2: Мне кажется, Геннадий Степанович еще не до конца, его творчество открыто, не до конца открыт.
6: И, абсолютно нет.
2: И я каждый раз, когда нахожу какую-то картину, и вдруг что-то новое открывается, настолько они многослойные, настолько много всего вшито в эти картины.
6: Я, например, извините, перебью. Я вот несколько раз повторял и буду повторять. Это вот космос. Космос непознанный, недоступный для нашего восприятия.
2: Не хочется заканчивать, но придется. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. А мы вам рассказали о выдающемся художнике Геннадии Степановиче Райшеве. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти и послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
6: Всего доброго, дорогие друзья.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните три простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте. Открывайте вложения в письмах и сообщениях, те коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если

0: старшеклассник учился не для галочки, а для жизни. Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
5: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Поговорим про одиночество вдвоем. Почему двое близких людей становятся соседями в своем собственном браке? В том самом пространстве, которое и создано для того, чтобы можно было стать близкими друг другу и наполнять друг друга. Тема сегодняшнего разговора – параллельная жизнь в браке. У моей гости, психолога Ирины Рябининой, я выясню, как так получается, что жизни мужа и жены перестают пересекаться, и самое важное, на каком этапе не проглядеть эмоциональное отстранение. Здравствуй, Ирина.
3: Здравствуй, Рената.
2: Если у такой пары убрать быт, ипотеку, детей, общую фамилию, что останется в сухом остатке от этого союза? Очевидно же, что такое параллельное сосуществование закрывает какую-то важную или базовую потребность. Вот часто, наверное, неосознаваемую. Какую?
3: Потребность в принадлежности, я в семье. Потребность в безопасности, у меня есть тыл. Это еще могут быть разные потребности.
2: Угу. Но действительно, ну, вот принадлежность... Два вот этих пункта, они основные. Очень важны. Безопасность.
3: Да.
2: И принадлежность.
3: Я в семье.
2: Принадлежность имеется в виду, я семейный человек. Принадлежность, к, вот у меня моя стая, грубо говоря, так?
3: Моя стая, а еще пока я в семье, ко мне не относятся в обществе снисходительно, одинокий. Это то, что принято считать в негативном ключе. И если убрать все эти скрепы, которые ты перечислила, остается сухая выгода, часто неосознаваемая.
2: Ну, это такой функциональный брак получается, да? Есть функция. Ну, вот эти две функции – принадлежность и безопасность. Ну, там еще, а какие еще могут быть причины?
3: Страхи. Да. Например, финансовые страхи. Да, Я один не выдержу. Страхи в юридическом плане. Это дележка имущества, если к тому времени семья успела взять ипотеку, обзавестись каким-то имуществом. Это сложности выстраивания новых отношений с детьми, если они уже есть. Там очень много страхов за этим.
2: Про страхи еще поговорим. Когда из брака уходит близость, эту пустоту ведь нужно чем-то заполнить. Природа, она ведь пустоты не терпит. Она всегда ее что-то, вот если где-то есть какая-то пустая ниша, она всегда чем-то заполняет. Что наблюдают в своей практике психологи, может быть, вот ты в своей практике? Чем заполняется пустота?
3: Шопоголизмом.
2: Мы имеем в виду
3: алкоголь, это что-то такое, что
2: алкоголь,
3: замещает?
2: Шмотки, это вот...
3: Зависимости.
2: Зависимости. Это эмоциональная пустота имеется в виду.
3: Конечно.
2: Тактильная, эмоциональная.
3: Тактильная, эмоциональная, это все, что вызывает хоть какие-то эмоции.
2: Угу.
3: Трудоголизм туда же.
2: Так.
3: Это значимость. Кстати, трудоголизм – это единственная социально одобряемая зависимость. Что еще приходит в это место? Увлечение. Возможно, появляется третье. Например, когда в паре пропадает близость, появляется животное. Это хоть что-то,
2: кошечка,
3: что его
2: себя...
3: Кошечка, собачка. Кто-то третий. К большому сожалению, иногда это ребенок.
2: Это конечно, трагедия для,
3: это трагедия
2: для ребенка.
3: Да.
2: Адюльтер. Ну,
3: вполне
2: то есть
3: себе
2: измена.
3: Это параллельные отношения.
2: Ну, хочется же теплот.
3: Это то, что помогает, например...
2: Ну, это такой костыль. Ну, мы будем прямо говорить, любовник-любовница, это же такой вспомогательный человек.
3: У параллельных отношений...
2: Волонтер тепла.
3: Точно, есть выгода. И там же очень много ценностей и значимости. А еще и желание отбивать или добиваться. Это то, что вызывает в нас яркие эмоции. А, например, у людей с обсессивно-компульсивным расстройством параллельные отношения... так или иначе стимулируют так уж необходимое им напряжение, желание все контролировать.
2: Подождите-ка. То есть вот те люди, которые любят уборки, обсессивно-компульсивные, там, ну, руки моют часто, складывают предметы параллельно друг другу, не дай бог, что-то там пересечется.
3: В качестве поддержания семейных отношений не могут выбрать параллельные отношения. Там же очень много контроля.
2: И главное, чтобы это не пересеклось уже. Как аккуратненько будут следить,
3: что
2: чтобы все параллельно
3: сказал,
2: шло.
3: Что я там сказал, где я тут расслабился, где я там напрягся. И вот это вот постоянно держать все в фокусе. Представляете, вот вас наделили ролью какой-то. Ну, может быть, на утренниках вы где-то, да, примеряли роль кого-то. А вот теперь представляете, этот человек играет роль 24/7.
2: Обалдеть. Ну, это просто Штирлиц какой-то.
3: И это напряжение помогает ему реализовывать всю оставшуюся жизнь вне отношений любовных.
2: То есть жить, грубо говоря, дает энергию жить обычной жизнью.
3: Да.
2: Ну, вот эти две параллельные линии, да, его.
3: Да.
2: Одна такая бытовая, семейная, другая любовная.
3: И там может быть любовь. Но в разной степени проявленности.
2: Но мы-то говорим сейчас про такой полумертвый брак. Поэтому там, наверное... Может быть любовь в таком браке, где как соседи живут?
3: Да. Она скорее такая любовь на низких-низких оборотах по привычке. Будет ли там теплота? Возможно, да. Есть ли там любовь? Возможно, да. Но это все предмет исследования. Мы гештальтисты очень любим прояснять, поэтому задаем много уточняющих вопросов. Но если говорить в целом, может быть.
2: Вернемся к пустоте, да, которая возникает и чем заполняется. Спасательство. Может, виртуальные романы какие-то. Я, знаете, вот мужчин некоторых называю писатели. Вот они сидят что-то дома. У него там жена дома, он сидит вот такой. Мне представляется грустненький. И что-то пишет женщинам, пишет. Встречается? Нет. Ну, что-то вот туда куда-то все. Какую-то романтику туда направляешься. Пишет и пишет. Годами может вот сидеть и писать. Ну, вот виртуальный роман как будто бы.
3: Эпистолярный роман. Да. Ну, а сколько там реализованного тепла? И
2: виртуального,
3: Ну, есть реализованного. Во мне много, с женой я разделить не могу, а туда я отдаю. Там же очень много безопасности. Я могу заблокировать, я могу больше там, не входить в этот аккаунт или заблокировать эту женщину, писать другой. Это же такое отсутствие контакта. Это где только я присутствую. Я присутствую со своими чувствами и тебе их дарю.
2: Еще очень интересно, сайты знакомств, например, в условиях маленького города все друг друга знают, и наблюдать женатого мужчину на сайте знакомств, мне кажется, это тоже какая-то история, вот как будто бы дома не очень-то ярко.
3: Там, где существует любой выход или приглашение к параллельным отношениям, дома не ярко.
2: Печально. Пустота. Скроллинг может быть заполнением этой пустоты? Просто сидеть, листать, листать.
3: Конечно,
2: бесконечно.
3: Это же
2: сидеть,
3: быстрый дофамин.
2: Дофамин, да.
3: Да, это все про эмоции.
2: Вот этот еще бесконечный спорт.
3: Постоянно улучшать себя.
2: Да, да.
3: Прокачивать. Угу. Туда же. Угу. Вопрос, чего я такого вымещаю этим спортом? Или что я заполняю им?
2: То есть получается вообще, ну тут такой ассортимент, чем можно прикрыть?
3: Пустоту в отношениях.
2: Пустоту в отношениях, да. Вот эту безэмоциональность, отстраненность.
3: Так, кого куда качнет?
2: Хочу спросить, почему так происходит? Вот этот важный для меня вопрос. Почему так происходит? На каком этапе сломалась семейная система? Где они прохлопали себя, свою пару, свои отношения?
3: Вот здесь я бы выделила несколько этапов. В разных парах это по-разному. Например, если пара прожила этот романтичный период, когда гормоны буйствуют и способствуют нашим отношениям, и за этот период не сумела договориться про какие-то интересы, совместные увлечения и про «мы», вот что такое «мы», если она за этот период не договорилась, то скорее, когда гормоны естественным образом спадут, начнется отстранение.
2: Что такое «мы»? Кто такие «мы»? Здесь хотя бы накидай нам, какой ответ должен быть на этот вопрос, чтобы я поняла, мы поняли.
3: Мы семья, любящая путешествовать. Мы семья, желающая воспитывать двух детей. Да, пока у нас один, мы планируем второго.
2: Что-то объединяющее.
3: Да, то, что мы готовы делать вместе.
2: Так, и на вопрос про где они прохлопали это все, ты уже ответила? Или еще
3: там,
2: есть?
3: Где закончились гормоны, и не сформировалось к этому времени, ну, такой семейный кодекс, внутренний семейный кодекс, там, где пара, ну, по сути, должна была договориться. Угу. Хорошо бы, если бы она договорилась, мы любим слово «должна», о правилах жизни дальше.
2: Сколько внутренней энергии уходит на поддержание этого фасада? Насколько это для человека энергозатратно? Вот я на себя вот сейчас примеряю эту роль, думаю, да капец, как тяжело. Это очень тяжело.
3: Это очень тяжело. Это же постоянный фокус внимания. И постоянная, ну, мы бы в гештальте сказали, потребность сворачивать свои чувства, импульсы, гасить свои импульсы, гасить свои спонтанные проявления, не быть спонтанным, такой, рационализировать любые проявления.
2: Такой дипломатический иммунитет. Вот.
3: Ужас.
2: Аж, ну, да, регламент.
3: Да.
2: У нас регламент. Жутко, да?
3: Да. Мы себе не можем этого позволить. Иногда кто-то из супругов выступает в роли такого держателя фасада. Иногда это супруг самостоятельно делает или супруга делает самостоятельно. И она тогда эти правила демонстрирует всей семье. Одинаковые пижамки, красивые фотографии с любой вылазки, куда бы то ни было. В общем, все, что направлено на поддержание вот этой идеальной картинки семьи.
2: Какие бы полезные для отношений вещи они бы могли потратить эту энергию, да?
3: Да, например, на планирование совместной какой-то деятельности или отдыха.
2: Сегодня много говорят об отчуждении, об одиночестве. У меня возник такой вопрос, я хочу подвести сейчас к ИИ, да, искусственному интеллекту. У нас появились новые технологии. Совершенно недавно. У нас в нашей семье отвечает за это сын, но мы так немножко не догоняем. Вот. А они, молодые ребята, держат руку на пульсе, и он, сын мне установил голосовой помощник. Я выбрала красивый голос мужской, конечно же. И как-то незаметно для себя я почему-то стала флиртовать с этим голосовым помощником, и он подхватил... Этот наш диалог смотрит сын и говорит: «Мам, ты, по-моему, что-то неправильно поняла функции этого голосового помощника». В общем, мы посмеялись. Но я для себя отметила, а почему нет? То есть это же будущее получается, да? Есть фильм прекраснейший, «Она» называется этот фильм. Кто не видел, посмотрите. Хоакин Феникс сыграл влюбленного в эту операционную систему, которая... прекрасно считывает эмоции, дает эти эмоции человеку, и потом, я не буду спойлерить, ладно, в общем, к чему это привело в итоге. А почему нет? Если, например, дома тухляк, будем говорить прямо, тут вот сайты знакомств, ну, что-то еще и тут можно где-то вот поднабраться всяких эмоций, пофлиртовать.
3: Слушай,
2: может ли заместить?
3: Заместить точно нет, а
2: нет.
3: Вот помочь, да, вот, ну, прекрасный голос, мужской.
2: Угу.
3: Ты говоришь про то, что начала естественным образом с ним флиртовать. Угу. Вопрос, энергия поднялась?
2: Ну да, конечно.
3: Да. Тогда как ты обходишься с этой энергией, которая поднимается в общении с искусственным интеллектом? Если мы осознаем...
2: Я творчески подхожу, Ирина.
3: Да.
2: Если мы творческий человек, да.
3: Что это... ну, такая помогайка для mm-hmm. того, чтобы создать себе определенное настроение, то да.
2: Mm-hmm.
3: Но заместить человеческое общение искусственный интеллект точно не может.
2: Ну, ты успокоила меня. То есть человеку нужен человек. Это золотое правило, оно не изменится веками.
3: Конечно, нет. А как же потребность в тактильности? А mm-hmm. как же потребность вместе высокохудожественно молчать? Так умеют только люди.
2: Да, это правда. Вернемся про страхи, поговорим, да, страхи, развод, это дорого, это страшно, это там травматично. А вообще этот страх иррационален, я просто к тому, что вот не выходят же, да, из этих отношений, как бы годами живут. Я никого сейчас никуда не подталкиваю, я просто хочу выяснить, чего так замерли в этой точке, и туда уже или обратно, на выход или остаться. Что с этим страхом развода?
3: Ну, вообще сомневаться – это нормальная человеческая история. Для того, чтобы принять решение окончательно, нам нужно взвесить
2: угу.
3: или получить какой-то определенный импульс.
2: То есть это нормально, когда
3: Но
2: человек
3: страх,
2: замер.
3: Страх угу. есть рациональный в этом. Безусловно, непонятно, как мы будем делить имущество, потому что непонятно, как партнер себя поведет. Или угу. он встанет в позу, или он пойдет навстречу. Мы договоримся ровно, избежим вот этих судов, лишних денег, нервов и все такое. А дети? А буду ли я общаться с детьми? А как поведет себя партнер? Иррациональность в том, что так или иначе, соприкасаясь с тем или иным, мы находим для себя выход. Иногда мы принимаем решения, о которых даже не подозревали на старте. И в этом иррациональность.
2: Давай поговорим о атмосфере, которая внутри этой семьи, да, отстраненной. Мне бросается в глаза такая, знаешь, хроническая вежливость. Ну, мы берем такие нормальные, здоровые семьи, но вот там вот все вежливо. Такие, знаешь, соседи по ипотеке с правом одного поцелуя на Новый год, например, да. В таких парах, наверное, нет места конфликту. Там мы не ссоримся, мы там вежливо, просто вежливо обходим друг друга на кухне. Вот что-то примерно такое я описываю тебе. Скажи, пожалуйста, а как выглядит отчуждение на практике?
3: Вот так и выглядит.
2: Ну, вот есть какой-то золотой стандарт этого отчуждения. Он какой? Ну, вот вежливость, дальше что?
3: Отсутствие тактильности, mm-hmm. отсутствие игр в паре, отсутствие планирования, отсутствие эмоциональной вовлеченности, отсутствие желания рассказывать о себе, не только слушать партнера, но и рассказывать о себе, отсутствие юмора в парах, когда там вот это вот друг друга mm-hmm. чуть-чуть подтрунить, поддеть, создать виток для зарождения энергии. Когда это все отсутствует, это про дистанцирование, про холодность, mm-hmm. про отстраненность, это все про это. Еще один важный момент mm-hmm. – отсутствие секса или его механистичность, и это тоже про дистанцирование.
2: То есть, ну, такая как бы физкультура.
3: Да. Mm. Ну, надо для здоровья.
2: Как это отражается на теле? Ну, когда вот у любовной лодки паруса обвисли, грубо говоря. Как это, как тело реагирует?
3: Замиранием, избеганием. Ты хорошо привела пример, когда обходить друг друга стороной на кухне. Это же такой жест чуть отстранения, когда я нарочито пытаюсь не задевать партнера. Вопрос, почему?
2: Да потрогай ты уже партнера, елки-палки.
3: Да, это нам так кажется.
2: А нельзя?
3: Нельзя, иначе это вызовет какие-то эмоции. А как он отреагирует?
2: Так пусть вызовет.
3: А с этим надо будет что-то делать.
2: Ну и надо делать.
3: А как же страх быть в теплых отношениях? Давайте вспомним про то, что не все люди готовы заходить в эмоционально открытые отношения. Изначально, если мы вернемся к вопросу про то, где же вот этот разлом происходит, изначально пары исходятся на том, что подбирают себе партнера, в котором я как бы в отношениях, но эмоционально отстранен. На всякий случай. В такие отношения часто заходят люди с травмой отвержения.
2: Подожди.
3: Когда я раскрываюсь, и мне делают больно, я на всякий случай буду закрытым.
2: Подожди, то есть поломка-то не внутри брака, а еще до того, как они выбрали себя уже...
3: В некоторых браках, да.
2: А, с травмой отвержения.
3: Да. Когда я выбираю себе партнера, который лишний раз меня не трогает, и тогда у меня...
2: За которым побегать надо, да?
3: Это другая травма, это скорее травма покинутости.
2: Травматики, короче, это могут
3: травматики.
2: Быть.
3: Травматики. Если мы вернемся про тактильность...
2: Да.
3: И про сдержанность. Как это происходит в теле? Естественным образом в нас зарождаются какие-то импульсы. Улыбнуться, проявиться, спросить, как дела. Если мы не говорим про совсем глубокие какие-то травматичные истории, человек, во-первых, прилагает колоссальные усилия остановить эти импульсы, а во-вторых, куда эти импульсы деваются? В психосоматику, здравствуйте. И это предвестник каких-то заболеваний. Такие люди выглядят астенично. Они, ну, мы говорим сейчас про крайнюю степень, да?
2: Как замороженные такие.
3: Как замороженные. Это часто сжатые руки, потому что много напряжения. Это руки куда-то за спину для того, чтобы лишний раз не задеть.
2: Не коснуться.
3: Да-да-да. Как еще это может выглядеть?
2: Лишние калории на эмоции не тратят такие люди, да.
3: Они тратят их еще больше на сдерживание этих эмоций.
2: О, боги.
3: Это ужасно на самом деле. Такой человек выглядит истощенным. Это не депрессия, это не кризис. Это способ быть в отношениях, удерживаться в отношениях, но не раскрываться.
2: И пойди-ка построй с ним какие-то теплые отношения, какую-то связь, если вот он такой в заморозке, в глубокой находится. Так, у нас сейчас пауза небольшая. Я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, говорим об одиночестве в отношениях. Тема звучит так. Параллельная жизнь в браке. Мы вернемся скоро, я спрошу Ирины. Как отличить эмоциональную отстраненность от простой житейской рутины?
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама. Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное.
6: Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Говорим об эмоциональном отстранении в браке. Это когда он живет своей жизнью, она своей. Общие темы исчерпаны, прикосновения стали формальностью, а взгляд партнера скользит, не задерживаясь. Мы говорили с тобой о том, что иной раз пустота вот эта очень часто о себе кричит. И где кричит? В социальных сетях, конечно же. Она заявляет о себе контентом, идеальные фото из отпусков, одинаковые пижамы на Новый год, посты о том, как им повезло друг с другом. И я вообще тут не критикую подобное, наоборот. Здорово, если люди гордятся и показывают свою семейную жизнь, и им нравится это. Но когда иной раз смотришь, этого очень много, и закрадывается такое подозрение, а что-то как будто мне пытаются сейчас продать, меня в чем-то убедить. А надо ли? Или они сами себя убеждают? На самом деле это о чем?
3: Это костыль.
2: Это костыль.
3: Это костыль, это поддержка, когда я смотрю на собственный контент и впечатляюсь о том, что «О, какая у меня семья». На самом деле, крик о помощи.
2: Это обслуживание того фасада, о котором мы
3: обслуживание
2: говорили.
3: Обслуживание того фасада – это правда. Мы сейчас не берем тот контент, где на самом деле
2: если
3: люди живут
2: искренне, да,
3: на не одном трогаем. Дыхании.
2: Да, ради бога, вы надевайте эти свитерочки на Новый год, фотографируйтесь и в пижамках. И это все очень здорово, мило. И пропагандируйте нам нормальные, здоровые семьи, где все в обнимку фоткаются. Это вообще здорово, да.
3: И это правда то, что впечатляет и помогает.
2: И это вдохновляет там внутри.
3: Да. На создание подобного. Если это естественным образом рождается импульс, а если это какая-то натянутая история,
2: акция,
3: то это, да, крик о помощи, крик о том,
2: пиар-акция такая, да?
3: Как не хватает тепла внутри этих отношений. А еще это такая попытка прикрыть стыд.
2: То есть помимо страха там еще и стыд гуляет.
3: Конечно, когда стыдно за то, что мы какая-то неидеальная пара, когда стыдно за то, что вот мы вышли в свет, а на нас разные костюмы, когда стыдно, что мой ребенок сегодня без прически, там, или я без прически. И вот этот контент, это убедить саму себя, что вообще-то, вот
2: я
3: смотрите, чем
2: других.
3: Больше таких фотографий, тем, вот же смотрите, у меня все идеально. А мы с вами знаем, что идеально-то не бывает, что мы же разные все. И вот если контент переполнен идеальными фотографиями, то скорее это крик о пустоте в семье, об отстраненности.
2: Как отличить эмоциональную отстраненность от рутины? Вообще нормальная семейная жизнь – это рутина. Это такая здоровая, обычная жизнь обычных людей. Оно где-то даже может напоминать день сурка.
3: Конечно.
2: Как
3: это отличить? Прекрасность. И в этом признак стабильности, постоянства. Если возникает нехватка, как отличить? Если возникает нехватка, я себя нахожу в том, что что-то такое подзамылилось, чего-то не хватает, то это такое приглашение, давай что-нибудь организуем. Спонтанность. Быт – это там, где присутствует спонтанность иногда и возможность предложить партнеру что-то. Или пошутить над тем, как мы уже полгода ничего нового не привносим. Повод для шутки, а дальше для решения. А вот отстраненность – это скорее дистанцирование с нарастающим эффектом.
2: Как снежный ком получается?
3: Как снежный ком.
2: То есть все холоднее, холоднее, холоднее, и прямо уже
3: абсолютно
2: минус 45.
3: Абсолютно верно.
2: По ощущениям эмоциональным.
3: Это там, где я не трогала, не прикасалась к тебе 3 дня, неделю, месяц. Я же перестала это делать, зачем начинать? А дальше уже просто даже этой мысли не возникает. Возникает естественная реакция в теле на появление партнера в поле зрения. Вот это про отстраненность.
2: Как отличить от кризиса? А может быть, это уже есть кризис, да?
3: Кризис – это что-то такое, что мы проживаем, то, что нам подкидывает жизнь.
2: Вот я достаточно сделала программу о кризисе. Что я поняла, какую мысль вынесла из разговора о кризисе? Что это, по сути, благо, потому что входишь в кризис, меняешься, там тебя переплавляют, нормально вообще так все происходит. Это такая работа внутренняя. И ты выходишь другим, отношения выходят другим. И ты оборачиваешься на этот кризис и смотришь, обалдеть, какую мы работу провели. Да мы красавчики, мы через такое жерло прошли, и мы остались вместе, и это кризис. А эмоциональная отстраненность, соседство, эта коммуналка вместо жизни, это не кризис, это что?
3: Вопрос, что привело к этому отстранению? Если угу. привело какое-то событие, угу. кризисное событие, смена социальных ролей, увольнение одного из партнеров, а отстраненность – это как способ прожить этот период, и она затянулась, то из кризиса, поздравляю, мы не вышли. Ну, условно поздравляю. Или такая пара не вышла. А кризис – это когда сложность возникает, эмоции угу. продолжают быть угу. в этих отношениях, и пара что-то с этим делает. Работает, не угу. работает, но, по крайней мере, вместе участвует. А отстраненность – это когда даже идеи не возникает делать что-то на совместное. Быт на автоматизме, воспитание детей на автоматизме, отпуск, не знаю, возможно, даже по разным городам, по разным периодам.
2: О детях поговорим. Вот ты упомянула дети, и дети все чувствуют.
3: Конечно.
2: Они лучшие сканеры фальши. Мы, наверное, даже взрослые недооцениваем вот, да, вот эту вот детскую чувствительность к этой холодности. Как отражается на детях? Здесь у тебя глаза такие грустные сейчас стали.
3: Я вспоминаю одну свою клиентку, которая очень сдержанная. Она очень рациональная и практически безэмоциональная. И в процессе исследования удалось выяснить, что в очень раннем возрасте мама с папой разошлись, папа зависимый, и она доводила себя просто до неимоверной истерики, когда мама включала определенную музыку или смотрела определенные фильмы, и она видела, что у мамы вот-вот будут слезы. Угу. И она уже вычисляла, что это за музыка и что это за фильмы. И, будучи очень маленькой девочкой, перевлекала все внимание на себя для того, чтобы провоцировала маму сменить музыку, сменить канал, еще что-то делать.
2: Ребенок пытался помочь маме.
3: Я не знаю, помочь ли маме, но точно не соприкасаться вот с такой чувствительностью.
2: Она не могла переварить.
3: Она не могла переварить мамины слезы. Когда в семье присутствует отстраненность, ребенок это не считывает, как все нормально.
2: Ирина. Но в живой семье слезы – это нормально,
3: конечно.
2: Эмоции – это нормально. А у ребенка такой страх увидеть мамины слезы, потому что там все вот так
3: потому
2: заморожено.
3: Потому что мамины слезы угу. возвращают ребенка в какие-то сцены, где они с папой выясняли, с ее папой, угу. с мужем, то есть угу. выясняли отношения, и при этом было очень много эмоций. Эмоций было так много, что ребенок их просто не переварил.
2: Как это разрушало девочку? На ее примере вот сейчас рассмотрим.
3: Ну, про разрушение я бы не сказала. Это скорее заглушило в ней угу. Трансляцию чувств. Появилось приспособление рационализировать все, угу. объяснять себе угу. головой. Абсолютная нечувствительность. Не потому, что она делает это специально, угу. это уже автоматизм.
2: А иной раз ведь родители могут списывать это там, я не знаю, на переходный возраст, да, на вот этот характер. У моего ребенка такой характер. Да это как бы не характер. Это уже какая-то реакция на вот такие отстраненные,
3: кстати,
2: неблизкие отношения близких людей.
3: Проявление проживания переходного возраста в большинстве своем корнями лежит в детстве и про то, как родители взаимодействовали. Переходный возраст у подростка подсвечивает в семье те сложности, угу. которые есть во взаимодействии взрослых людей. Ребенок считывает интуитивно, насмотренностью модель поведения.
2: Что должно случиться, чтобы партнеры или один из партнеров понял, что вот имитировать семью, ну, он уже больше не может?
3: Либо глубокое истощение, либо какое-то эмоциональное яркое событие. Ну, например, измена партнера, когда это стало явным. И тогда, в общем-то, это такое место, где пара вдруг, ну, вот как, знаете, как морок какой-то спал, и вот она очухалась, возможно и нет. Как правило, это кто-то один из партнеров, который первый берет на себя роль озвучить то, что между ними происходит, если он вдруг это осознал.
2: Я вот сейчас, да, ты меня погрузила вообще в состояние этой семьи, и сколько там страхов, сколько там всего такого мертвого, и сомнений, и человек... Какого мужества, да, если вот человек принимает решение, что нет, ну с меня просто все хватит. Я хочу это дело остановить и изменить. И с открытым забралом идет говорить, озвучивать то, что висит, все, что в воздухе давно, и все, что заметено за половик. Мне кажется, это такой мощный поступок и это, наверное, трансформирующий личность поступок.
3: Безусловно. И даже когда ты говоришь, у тебя голос становится такой твердо, уверенно, и там много энергии. Это та энергия, которая долгое время сдерживалась, сживалась. И вот она, ну, то, как ты описываешь, это скорее рациональный способ выхода из отстраненных отношений. Может быть и по-другому. Очень жаль, что бывает по-другому, когда пары остаются в таких отношениях, каждый уходит в свою зависимость, но они продолжают быть вместе. Но конструктивно, да, для этого нужно много мужества, много смелости сказать свое мнение в противовес сложившемуся быту, сложившимся отношениям, если их можно таковыми назвать.
2: Представим пару, которая осознала, что живут они как на разных планетах в одной квартире, и решили они это все дело исправить. Как им это сделать? С чего начать? Как это исправляется вообще?
3: Для начала озвучить.
2: Сказать вслух.
3: Друг другу.
2: Да. У нас все сдохло, давай менять.
3: Да. Поговорить без обвинения. Это следующий шаг. Угу. Когда я сообщениями рассказать о том, а как
2: я,
3: мне...
2: Я, например, давай вот я сейчас переведу на себя. Я не могу больше
3: так жить. Я задыхаюсь в наших отношениях.
2: Да.
3: Мне не подходит то, что происходит с нами. Мне плохо.
2: Я не чувствую себя счастливой, счастливым.
3: Да, да. Вот все, что начинается с «я» и про меня, это «я» сообщение.
2: Я вспоминаю, какие мы были, как у нас все начиналось.
3: Да. И это следующий этап, про вспоминать то, что между нами было. А помнишь, мы с тобой хотели? А давай повторим. А помнишь, мы с тобой вот так время проводили? Давай попробуем.
2: То есть возвращать себя туда, как бы, да, эмоционально возвращать.
3: Да.
2: А дальше что делают?
3: Завести привычки обниматься.
2: Тактильность обязательно нужна, да?
3: Конечно. Как же без этого невозможно установить близость? Например, при встрече сначала это будут механические объятия, просто вспомнить этот навык, а потом, если в паре все-таки осталась любовь, возникнет импульс изнутри, и партнеры это почувствуют. А дальше это превратится в приятную привычку, а может уже и не при встрече, а может и просто так.
2: Но мне кажется, что если мы говорим со словосочетания «семейная система», то если один начинает делать шаг вперед, навстречу, то другой, ну, ответит же на эти теплые объятия. И потихоньку вот из этой заморозки как-то и выйдут.
3: Сначала мы много усилий прилагаем для того, чтобы встать в эту колею.
2: Но это очень тяжело, я понимаю.
3: Это очень тяжело, это колоссально тяжело. И мы себя можем поднять только знаниями о том, что потом точно будет легче.
2: Вот я точно могу сказать, что будет легче потом. Те, кто проходили через это, вот через, да, сложности семейные, спросите у них, если они, ну, прошли, не расстались.
3: Если подходит такое сравнение, это так же, как со спортом. Сначала мы заставляем себя ходить в спортзал, а потом тело кричит о том, что пойдем. И мы поддерживаем этот импульс. Также с объятиями, также с тем, что мы привносим в семью. У каждой пары это свой какой-то ритуал. Кто-то менее тактилен, кто-то более тактилен. Но, например, «Привет, ты уже пришел?» Крикнуть откуда-то из спальни, там, где ты находишься, это же тоже «Я тебя вижу, я услышала, что ты есть. Я тебя заметила, я тебя вижу».
2: Семья, она на то и семья, чтобы у нас было пространство, где мы испытываем какое-то вот такое чувство любви и тепла.
3: Да. Я бы обратила внимание радиослушателей на то, что если вам что-то в нашем диалоге с Ренатой откликнулось, это повод обратить свой взор внутрь семьи и просканировать, а что же он у вас из того, что вы услышали, похоже, что точно не так. И я вам желаю крепких и дружеских, бережных отношений друг с другом.
2: Спасибо. Наш разговор подошел к концу. Я Рената Гасанова выясняла у психолога Ирины Рябининой, как не допустить эмоциональную отстраненность в семье. И что делать, если такое произошло. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши-мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши-мастер» – все получится.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем подводить итоги мотосезона. В гостях сегодня представитель госавтоинспекции Югры. И вообще, надо сказать, что мотосезон – это не просто время года. Для кого-то это свобода, ветер в лицо, как говорится, и дорога без границ. А для кого-то способ добраться до работы быстрее, чем на машине. Есть, конечно, и те, для кого это целая жизнь, которая умещается в несколько теплых месяцев. Но у этой свободы есть и обратная сторона. Дороги, скорость, другие водители, которые не всегда замечают мотоциклиста. И тогда романтика оборачивается трагедией. Сегодня мы поговорим с человеком, который знает мотосезон не понаслышке. Узнаем, как он прошел, что было в пути. И главное, как остаться живым и не навредить ни себе, ни другим. Итак, Владислав, как часто мотоциклисты становились участниками дорожных происшествий в текущем году? И, собственно, сколько произошло по вине самих мотоциклистов таких ДТП?
3: Хотелось бы отметить, что интерес к данному виду транспорта со стороны жителей Югры не уменьшается, что подтверждается количеством зарегистрированного мототранспорта. Например, в 2023 году зарегистрировано 11302 единиц мототехники, в 2024 – 11974.
2: Ого, нормальный скачок такой.
3: В 2025 – 13858. Ух. И в 2026 году свыше 14 тысяч.
2: Ничего себе, нормальненько так. Любят, в общем, такой транспорт у нас здесь, в Югре. Ну вот, что касается виновников, как часто виновники...
3: Что касаемо аварийности, то в текущем сезоне на территории округа зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибло и 118 получили травмы. 60% случаев происшествия произошли по вине водителей мототранспорта.
2: Ну, то есть, получается, вот эти большие скорости, это не совсем всегда видно дорогу, да, вот как раз-таки из-за того, что скорости большие, как раз-таки это и приводит, да, получается, к дорожно-транспортным происшествиям. А вообще, вот если разбирать причины, то какие основные факторы приводят к ДТП с участием мотоциклистов?
3: Что касается тех дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по вине водителя мототранспорта, то можно выделить такие причины, как несоответствие скорости конкретным условиям движения. По данной причине в прошедшем сезоне произошло 22 дорожно-транспортных происшествий. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части у нас 13, неправильный выбор дистанции 10, и нарушение требований сигнала светофора 4, и также нарушение правил обгона 3.
2: Угу. Ну вот надо сказать, что сейчас все чаще можно увидеть подростков на всяких там питбайках, и кто-то там гоняет по полям, а кто-то прямо на городские улицы выезжает. Вот скажите, как госавтоинспекция смотрит на такую езду? И давайте, наверное, еще раз, в очередной раз остановимся на том, где вообще можно по закону кататься на питбайке. А самое главное, давайте поговорим об ответственности, которая нарушителям грозит. В очередной раз хочу сказать, что я как активный участник дорожного движения, к сожалению, очень часто вижу подростков на этих питбайках, которые, ну, совсем не соблюдают правила дорожного движения, начиная от того, что они не включают фары, но заканчивая тем, что они просто-напросто и на красный, и везде, и везде. Вот давайте немного об этом поговорим.
3: Важно сразу прояснить, что питбайк – это спортивный инвентарь, а не транспортное средство для дорог общего пользования. У него, как правило, нет фар, поворотников, зеркал, а значит, он не отвечает требованиям техники, допущенной к эксплуатации на дорогах. Ездить на питбайке разрешено только на специально оборудованных площадках, мототреках, кроссовых трассах, то есть не дорог общего пользования, обочин и тротуаров.
2: Так.
3: Даже доехать своим ходом до такой площадки нельзя. Питбайк нужно перевозить, например, в прицепе или в кузове автомобиля. Если водитель выезжает на питбайке на дорогу, он становится участником дорожного движения и обязан соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации. При этом у питбайка нет ПТС и госномера. Его не регистрируют ГАИ. А значит, ездить на нем по дорогам нельзя, в принципе. Угу. За выезд на дорогу общего пользования могут применяться меры административного воздействия, в том числе штраф и эвакуация техники на штрафстоянку. Особую тревогу вызывают случаи, когда за рулем оказываются несовершеннолетние. Подросток зачастую не знает правил дорожного движения, не имеет навыков безопасного управления. А техника при этом может развивать высокую скорость. В таких ситуациях ответственность нередко ложится и на родителей. Материалы могут направляться в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы призываем родителей, прежде чем дарить ребенку питбайк, подумайте о безопасности. Лучше направить энергию подростка в спорт, на тренировочные площадки и соревнования, где он сможет кататься легально и под контролем инструкторов. То есть, берегите себя и своих близких.
2: То есть получается, те родители, которые вот сами дарят своим детям эти питбайки, они совершают очень большую ошибку. Надо просто в очередной раз напомнить таким родителям, что это смертельно опасная игрушка. И как раз-таки из-за того, что там и правил дети не знают, и движение на дорогах у нас в нашем округе достаточно активное, и ребенок, который еще не учил правил дорожного движения, скорее всего, вовремя-то сможет и не отреагировать на то, что происходит на дороге. Но получается так.
3: Да.
2: Отдельно давайте поговорим про экипировку. Какие требования предъявляются к водителю мотоцикла, ну, к транспорту его и, собственно, к экипировке как самого водителя, так и пассажира? Ну, давайте обязательный минимум, что ли, да, такой?
3: Касательно экипировки по пункту правил дорожного движения Российской Федерации, пункт 2.1.2, водители и пассажиры мотоцикла обязаны быть в застегнутых мотошлемах. Это строгое требование, а не рекомендация. От себя дополнительно настоятельно рекомендую использовать защитную экипировку, мотокуртку и штаны со встроенными защитными вставками, перчатки, мотоботы, а также защиту суставов, наколенники и налокотники. Такая экипировка существенно снижает тяжесть травм при падении. И, граждане, помните, шлем спасает жизнь, а полный комплект защиты здоровья.
2: Давайте теперь напомним всем любителям мототехники про ответственность, потому что, ну, понятно, скорости большие, ой, да когда-то меня догонят. Какие штрафы ждут нарушителей и, может быть, появилось что-то новенькое в законодательстве?
3: Мотоциклист, как любой водитель транспортного средства, при себе должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение соответствующей категории и страховку. Если у мотоциклиста при себе нет свидетельства о регистрации водительского удостоверения или страховки, грозит предупреждение либо штраф 500 рублей. Ну, то есть предусмотрена ответственность, часть 1 статьи 12.3 КОП РФ.
2: Так.
3: Управление мотоциклом без соответствующего водительского удостоверения карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. То есть здесь предусматривает, соответственно, часть 1 статьи 12.7 КОП РФ, также задержание транспортного средства и помещение его на спецстоянку.
2: Так.
3: За езду без мотошлема, либо за перевозку пассажира в незастегнутом шлеме предусмотрен штраф 1500 рублей. Угу. То есть здесь предусмотрена ответственность статьи 12.6 КОП РФ. И предупреждаю, что передача управления лицу, заведомо не имеющему, либо лишенному права управления, влечет штраф 30 тысяч рублей. Здесь предусматривается ответственность часть 3 статьи 12.7 КОП РФ.
2: Но также здесь распространяются, да, такое же наказание, как, например, наказание, если человек сел пьяным за руль, в смысле автомобиля, если же человек сел пьяным за руль мотоцикла, то он тоже несет такую же ответственность. Все,
3: конечно,
2: правильно?
3: Конечно.
2: Это все такие же санкции, которые применяются к водителю автомобиля. Как госавтоинспекция работает по предупреждению аварий с участием мотоциклистов? Вот хочется, чтобы вы сейчас рассказали, какие профилактические мероприятия уже проводились в этом году.
3: Профилактике ДТП данной категории уделено особое внимание. В весенний и летний период сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе с привлечением участников мотоклубов. Информация о их проведении освещается в средствах массовой информации. На маршрутах патрулирования инспекторами дорожно-патрульной службы осуществляется проверка водителя мототехники на предмет наличия документов на право управления транспортным средством, соблюдение правил дорожного движения. В текущем году за нарушение ПДД помещено на штрафстоянку более 200 мотоциклов.
2: Так.
3: В нашем округе существует практика задействования сотрудников ГИБДД в составе мотопатруля, которые дислоцируются в городе Сургуте.
2: Ну и в завершении разговора традиционный вопрос пожелания, что ли, такое, да? С какими словами вы хотели бы обратиться ко всем мотоциклистам, ну и к водителям автомобилей, конечно же?
3: К мотоциклистам помните, мотоцикл – транспорт повышенной опасности. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров, всегда надевайте полный комплект экипировки. Даже на знакомой дороге ситуация может измениться за секунду. Будьте предельно внимательны и прогнозируйте действия других участников движения. Ваша безопасность зависит от вашей дисциплины. К водителям автомобилей обращусь, что обращайте особое внимание на мотоциклистов в потоке. Из-за небольших габаритов их легко не заметить в слепой зоне или при перестроении. Перед маневром дважды проверяйте зеркала и оборачивайтесь. Помните, тормозной путь мотоциклиста короче, а в полном потоке он может двигаться между рядами. Не открывайте двери и не делайте резких движений. Уважение и внимательность на дороге сохраняют жизнь.
2: Еще раз, мотоциклистам вот от себя хочется напомнить, да, сказать, что ли, что мотоцикл — это все-таки не просто транспорт, это ответственность. Но так же, как и автомобили, ответственность там и за себя, и за пассажира, и за других участников движения. И если вы автомобилист, уважайте мотоциклистов, потому что действительно их на дороге плохо видно, а последствия этого столкновения для них ну куда серьезнее. И если вы большой любитель этого мира под названием мотоцикл, уже, да, приходите теперь уже, ну, приезжайте, что ли, весной на открытие сезона. Даже несмотря на то, что сейчас еще в Югре достаточно тепло, и можно там позволить себе выехать на мотоцикле, то надо все-таки, конечно, все равно быть предельно внимательным и помнить о том, что это действительно особый транспорт, который требует особого внимания. Закрыли мотосезон сегодня. В гостях сегодня был представитель управления госавтоинспекции Югры. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Автомол. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
0: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактный, энергоэффективный. Телефон в Сургуте 65 45 25.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Юга 33 02 52. Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне. Навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах. Водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку. И в груди все сжимается. Голос, как у сына. Знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
5: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
6: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь художником Геннадием Райшевым.
1: Это твоя история.
2: Тебя называют авангардистом, примитивистом и пытаются втиснуть в какое-нибудь течение, направление, но ты считаешь, личность вмещает все. Ты себя ощущаешь в первую очередь человеком, родившимся в природе. Это и есть твой портрет. Ты ребенок войны, родился в деревне Сивохребт Самаровского района Остяково-Гульского, сегодня Ханты-Мансийского округа. Одно из самых страшных и ярких воспоминаний твоего детства – арест отца по доносу. А в дом к вам пришел милиционер. Вы, дети и мать, разместились на сундуке. Милиционер достал документ и вручил его отцу. Тот прочитал. Сказал, все понятно. И стал одеваться. Когда отец и милиционер вышли во двор, вы подбежали к окну. Ты видел, как отец ушел за поворот. Больше ты его никогда не видел. Его расстреляли в 38-м году. Эта боль всегда была с тобой. Всегда. Ты к ней так и не привык. Не смирился, нет. Потом, когда ты стал художником, ты выразил, описал эту боль на холсте. Ты написал большой дом, красную дверь слева, а справа у поворота милиционера и отца. Руки у отца за спиной – это символ времени. Тот милиционер был в кубанке, а ты нарисовал его в буденовке с красной звездой – тоже символ. Левая сторона картины светлая, розовая, а правая – серая. Так на два цвета и разделилась в тот день ваша жизнь. Ты сын репрессированного, и ты слишком рано повзрослел. Обучение в школе прерывалось из-за необходимости помогать семье, но уже в детстве у тебя появилась большая тяга к творчеству. Бабушка прочитала тебе слепого музыканта Короленко, и ты мечтал о музыке. Если бы в деревне была музыкальная школа, ты непременно бы стал музыкантом. Ты прекрасно рисуешь, тебя хвалят. В школьных тетрадях ты рисуешь сказочных персонажей, Пушкина, все, что видишь вокруг. Даже на детской фотографии ты прижимал к себе бесценный подарок – коробку акварели. После окончания школы ты уезжаешь в Ленинград учиться. Ты студент двух факультетов. В 1959 году ты окончил филологический факультет Ленинградского пединститута имени Герцена. Во время обучения посещал вечернюю студию, натурные классы Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, мастерскую Йогансена, изучал собрания Эрмитажа и Русского музея. Но большая любовь ворвалась, несмотря на всю твою занятость. «Гена, главное правильно выбрать жену», – так напутствовал тебя твой преподаватель художественно-графического факультета. И ты вытянул свой счастливый билет. В тот день стройная и обаятельная Галя Иванова заняла для себя место за столом в читальном зале институтской библиотеки. Она оставила здесь свои учебники и читательский билет, а сама убежала на занятия гимнастикой. Когда обаятельная Галя Иванова вернулась, она увидела молодого человека. Ты поджидал ее. Ты давно заприметил эту очаровательную беляночку, а так ты будешь называть ее за светлый облик. Моя сероглазая чайка, моя белка. Влюблялся ты сильно, любил страстно. Вы поженились. Каждая семья проходит свой путь становления. Испытания разлукой, неустроенностью, поисками работы, материальными трудностями. Все это вы прошли и сохранили любовь. Вы уехали из Ленинграда в Сибирь, а потом и на Северный Урал. Вы поселились в Карпинске. У вас родился сын Аркадий. Ты работаешь художником-оформителем в кинотеатре «Урал». Ты рисуешь афиши. У тебя уже складывается свой стиль. Директор кинотеатра его категорически не принимала. Ей не нужно искусство, ей нужно продать билеты на фильм. И творческие поиски заезжего художника ее совсем не волновали. Ее цель – выполнить план. а ты совсем далек от монетизации. Ты растешь, растешь как художник, ты окружен единомышленниками. В Карпинске каждый житель хоть раз дослышал о поляне художников. Это популярная живописная стоянка для палаточных лагерей на склоне горного массива Конжаковский камень, или просто Конжаке. Здесь ты с другими художниками жил в палатках, писал этюды. Второе ваше творческое место – чердак дома художника Льва Вейберта. Мансарда с двумя окнами – его мастерская. Дверь в доме Вейберта была открыта как для местного бомонда, так и для приезжих художников. Лев – единственный, кто занимался афортом. Там, на чердаке, Вейберт и научил тебя этой технике. Ты сын репрессированного, немец Лев Вейберт – трудармеец, враг народа. Вас сблизили не только страсть к афорту, но и общее прошлое. Шел 1962 год, и вы уже не боялись обсуждать свои биографии друг с другом. В 70-е годы о твоем творчестве сняли документальный фильм. Журналист показал его председателю Союза художников. Неистовый партиец сообщил, куда надо, и фильм размагнитили. Причина – двойственность твоих картин и снятого материала. Ассоциативность твоих работ посчитали опасной. Тюмень, 1979 год. В городе готовится огромная престижная выставка «Урал социалистический». Ты привез свои работы, они лежат перед членами выставкома. И что ты слышишь?
3: Научитесь сначала рисовать, молодой человек, и уезжайте в свой Карпинск.
4: А когда научитесь, вот тогда и приходите, тогда и посмотрим.
5: Это вы называете творчеством? Не смешите!
2: Ты небольшого роста, стоишь перед этими профессорами, возможно, академиками. Молча и заинтересованно разглядываешь лица этих оценщиков. Ты оттуда вышел абсолютно белый. Казалось, твои глаза тлели. Геннадий Степанович Райшев. В 1985 году ваши картины заняли достойное место на выставке «Урал социалистический». На той самой выставке, на которую вас не взяли. Через 3 года в Свердловском и Тюменском музеях изобразительных искусств открылась ваша первая масштабная выставка живописи и графики. Вас принимал московский манеж. Более того, там вам отведен персональный раздел в экспозиции округа. Ваши работы выставлены за рубежом. Персональные выставки в Венгрии, в галерее современного искусства музея имени короля Иштвана, в Доме советской культуры и науки в Будапеште. Картины выставлялись и в Финляндии. Ваши произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее Российской академии художеств. Находятся в музейных собраниях Сибири и Урала. Центр Ханты-Мансийска украшает ваша галерея-мастерская. Геннадий Степанович Райшев, вы встали в один ряд с крупнейшими самобытными мастерами 20 века. Каждая ваша работа – это не просто картина, а портал в душу Югры. Вы создали свой собственный мир, полный красоты и глубины. Этот мир энергии, света и музыки теперь живет собственной жизнью. Ну что же, наш слушатель, отложи кисти, сотри краску с рук. Ты почувствовал путь художника, как видишь, он не был усыпан розами. Но все же картины художника живут. И если тебе доведется быть рядом с Ханты-Мансийской галереей мастерской Геннадия Райшева, обязательно зайди и позволь хотя бы одной из его картин показать тебе, как прекрасна Югра. Более подробно о жизни и творческом пути художника Геннадия Райшева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Пилипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
6: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Сегодня мне тесно быть ведущей. Я тоже хочу быть рассказчицей. Мне посчастливилось быть знакомой с Геннадием Степановичем, побывать у него в мастерской. Я была там не как журналист, и поэтому, наверное, это особенно ценно. Но те вот 5-6 встреч, которые у нас с ним были в галерее мастерской незадолго до его смерти, я вспоминаю о них очень часто. И они очень-очень мне ценны, дороги и важны. Я даже успела там записать небольшие видео. На эти небольшие видео, с его разрешения, конечно, попали та картина, возможно, одна из последних картин, которую он написал. Мы говорили о его работах, он показывал мне картины, и я не буду сейчас описывать эту картину, я просто спрашивала, интересовалась у руководителя галереи-мастерской, попала ли эта картина в фонд, и, кажется, не попала. Я не знаю сейчас, в чьих руках эта картина, и я не буду ее описывать, чтобы владельцы не накрутили ценник. Но я знаю, какая картина была последней, да, или предпоследней. Один из самых болезненных моментов биографии Геннадия Степановича – история его отца. Это какая-то вот у него была незаживающая рана, и даже когда мы встречались, он вспоминал и говорил об этом. Что мы знаем о отце Геннадия Степановича, что происходило в те годы, и как отец Геннадия Степановича попал под расстрел?
6: Ну вот на самом деле, вот тоже вот неоднократно, когда разговаривали и затрагивали тему детства, вот не зря же говорят, что детские раны зачастую не зарубцовываются всю жизнь. Вот такой незаживающей раной, болезненной темой для Геннадия Степановича было как раз воспоминание об аресте отца. Вот я говорю, если бы была такая возможность, и нашелся бы человек, который бы написал книгу об отце Геннадия Степановича. Да, казалось бы, простой охотник, рыбак, да, человек, который, ну, по сути дела, один из десятков тысяч, сотен тысяч людей, которые попали под маховик репрессий. Что в нем, спрашивается, такого интересного? А судьба уникальна. Ну, посудите сами. Человек по национальности ханты. Иртышский ханты. Это Уватский район, если мне память не изменяет, современной Тюменской области. Причем населяли побережье Иртыша уже ханты ассимилированные. Сам отец, в общем-то, знал с четвертинки на половинку, образно выражаясь, язык своего народа, да? По сути дела, он такой обрусевший был уже человек. Охотник, рыбак, умел беседу поддержать, причем на любые темы. Был хорошим музыкантом, играл на гармонике. Ну, просвещенный для своего времени человек, да? И вот начинается гражданская война. Приходят колчаковцы, его мобилизуют, отправляют на север, в сторону Сургута. Плывут на баржах. Затем, в один из моментов, он прикидывается больным. Ну и из-за боязни, наверное, чтобы эта вот болезнь не перешла к другим, его просто-напросто саживают на берег. Он таким образом оказывается на побережье реки Салым, в деревне Алькино. Устраивается там, устраивает свою жизнь. Он там женится. Пятеро детей у человека. И дальше мы не знаем, что там у них произошло, но следует развод через некоторое время. И он появляется таким образом, он уезжает из деревни Аликино и появляется вот как раз в деревне Сивохребт, где вновь женится, у него трое детей, уже во втором браке.
2: На русской женщине.
6: На русской женщине, да.
2: Мама Геннадия Степановича.
6: Да, вот, которой на момент встречи было 16 лет.
2: О.
6: Девчонка вообще только-только жизнь начинала. Наверняка это была у него настоящая любовь, потому что вот когда Геннадий Степанович начинал рассказывать, он как-то вот очень бережно, очень трепетно рассказывал о своих родителях. Вот о папе и маме.
2: Причина, по которой его расстреляли?
6: Простой донос. Он не любит у нас людей, которые имеют собственное мнение. Как раз же пошла волна коллективизации, как раз пошел, извините за выражение, такой наезд советской власти на промысловиков, на единоличников, потому что человек, находящийся долгое время в тайге, один на один с природой, один на один со зверем, он опасен для власти, потому что у него своя точка зрения, у него свое видение мира. Ему вот эти вот все прелести коллективизации, они ему не нужны, он без них хорошо это. Он видит, что делается в колхозах, он видит, как обобществляют все имущество колхозников, кто пытается, кого загоняют в колхоз. И он где-то на каком-то собрании или в частной беседе наверняка не сдержался и сказал свое мнение. Он до этого неоднократно высказывался. Но у нас же доброхотов же много. Определенные органы написали, и все. И вот в октябре 1937 года небольшую избушку, где жила семья Райшевых, приходит милиционер. Вот о чем как раз вспоминал, с болью вспоминал Геннадий Степанович.
2: Давайте поговорим о его школьных годах. И здесь очень важно сказать о людях, которые были рядом. Я сейчас подвожу вас к Аркадию Степановичу Знаменскому. Это преподаватель, учитель Геннадия Степановича.
6: Ой.
2: И я так понимаю, на формирование его личности и личности как будущего художника он оказал колоссальное влияние.
6: Это не то слово. Это не то слово.
2: Вот вы заметите, вот, да, когда мы говорим о ком-то, всегда за плечом нашей исторической личности какой-то важный учитель стоит, да, важная какая-то фигура учителя.
6: Так это великое дело. Великое дело, вы посмотрите, ведь на самом деле...
2: Либо, вот, может быть, бабушка, да?
6: Началось с бабушки. Давайте начнем с домашнего воспитания. Вот бабушка читала ему сказки. Бабушка читала ему стихи. Бабушка была тем человеком, да, в общем-то, на бабушке все держалось, как у нас часто бывает. Бабушка дала ему азы, заложила в него азы, даже я не побоюсь сказать этого слова, азы характера, фигура Знаменского. Представитель семьи просветителей. Тобольский, Знаменский, его родственник, это глыба, это этнограф, это историк, это литератор, дружбу водивший в свое время с декабристами, да? Вот эта вот среда сформировала и учителя нашего героя. И вот этот учитель математики начинает заниматься с маленьким Геной. Ну что для нас математика? Цифры, да? А математика – это система. Математика – это философия, если хотите. Философия, облаченная в цифры, облаченная в вот эти вот арифметические действия, математические знаки. Это порядок внутренний, внешний, все. И вот это вот Знаменский доносит до своих учеников. И вот если вот посмотреть на роль Знаменского, на роль Тимофеева, который давал азы рисования маленькому Гене, это вот два человека, которые, помимо бабушки, естественно, вот они заложили в Геннадия Степановича вот это вот азы будущего его мировосприятия. Вот. Ну, а потом пошел Ленинград.
2: Ленинград. Погрузимся в этот прекрасный исторический город, который сформировал Геннадия Степановича. Когда я с ним разговаривала, у нас же просто беседы были, не интервью, но мне было интересно поговорить о Константине Панкове, который, собственно, тоже вышел из леса, можно сказать. Да?
6: Вышел из леса, это который... очень короткая такая творческая биография.
2: Да, который не видел картин вообще, попадает в Ленинград и становится художником. Геннадий Степанович спросила, это как? Ну, как происходит это? Геннадий Степанович улыбнулся и сказал, вот я прекрасно помню эти слова, он сказал, так мы все такие были тогда. Согласен. Мы все были такие тогда. Что Геннадий Степанович в каких-то музейных стенах находился в детстве? Нет, конечно. Вот. Что он мог видеть? Только иллюстрации в книгах. И он попадает в ценнейший город, город культуры, город истории.
6: Ну, опять же, вот вы заикнулись о том, что он видел прежде всего иллюстрации в книгах. Но согласитесь, те иллюстрации, на которые смотрел маленький Гена в то время, они были тоже, в общем-то, высоким искусством.
2: Это высокое искусство. Дед Гиз, дорогие наши слушатели, если у вас есть книги детские Дед Гиза, ни в коем случае не относите на помойку, потому что там создавали иллюстрации Юрий Васнецов, на секундочку, ученик Малевича, Чарушины, Лебедев и прочие-прочие фамилии. Там художники маститые рисовали, потому что убегали от соцреализма.
6: Согласен полностью, на все 1000%. Вот, потому что детская литература, будь то это собственная литература, будь то это детское кино, будь то иллюстрации детским книгам, это была одна из ниш, которую многие занимали, вот, которые не хотели жертвовать своей внутренней свободой, творческой свободой ради каким-то официальным канонам.
2: Встреча с Галей Ивановой, прекрасной, сероглазая чайка, он ее называл.
6: Да, сероглазая чайка.
2: Нежнейшие письма остались от этого большого романа.
6: Это вот на самом деле.
2: Я читала, и, вы знаете, я с такой грустью понимаю, что вот этот жанр, вот эта вот история в письмах любовная, она у нас ушла. Мы сейчас все в чатах, мы в коротких переписках. Купи хлеба, купи молока. А вот таких чувств, изложенных на бумаге и в конверте отправленных, сейчас этого нет.
6: Согласен полностью с вами. Когда вот почитаешь вот те же письма Гены Райшева, уж простите за фамильярность, той же Гали Ивановой.
2: Своей жене, будущей жене.
6: Будущей жене, сначала подруге, невесте, потом, когда поженились, они же не прекращали друг другу письма писать. Ведь сколько было моментов, когда их судьба просто-напросто раскидывала на просторах страны, да?
2: Да, да.
6: Вот. И это такой слог, такая высокая литература.
2: Вы отметили? Я заметила вот какую вещь. Художники хорошо пишут.
6: Они очень хорошо пишут.
2: Сколько я не читала художников, Коровин, Марк Шагал, которые описывают свою жизнь, да? Это прекрасная литература. Я не знаю, это, наверное, какие-то участки мозга задействованы в том, что они же описывают мазки, они описывают композицию, они же описывают картину. И это все откладывается на их язык.
6: На самом деле, человек, который привык дотошно работать над своим творением, творить вот эту, работать у станка, работать у мольберта, да, Когда он пишет, он автоматически продолжает работать, только уже не водя кистью по холсту, а водя пером по бумаге, ручкой по бумаге, там, карандашом. Некоторые там письма написаны. И вот он работает на слово. Это работа художника.
2: Я не смогу прочитать отрывки этих писем, потому что, мне кажется, это очень личное, и вот так вот публично, я вот правда, я думала, озвучить ли какой-то фрагмент.
6: Нет,
2: это очень лично.
6: Это,
2: да.
6: Знаете, если, это такая интимная, да, переписка.
2: Да. Если кому-то хочется узнать уровень, высоту той любви, которая была, есть книга «Симфония художника Райша».
6: Шикарнейшая книга, рекомендую на самом деле.
2: Давайте поговорим о том, как он работал. Я знаю, что он рисовал в тетрадях. Я видела детские тетради, ну, вот эти школьные. Он их разрезал.
6: Он рисовал везде.
2: Разрезал на две половины. Mm-hmm. И вот даже во время ковида, когда он находился у родственников, рисовал, не сидел без дела. И вот, собственно, эти зарисовки, эти эскизы потом воплощал. Знаю, что когда он работал в художественной галерее, он ходил по лестницам, никогда не пользовался лифтом. И там сотрудники и сотрудницы смеялись, что мы вот молодые пользуемся лифтом, а Геннадий Степанович, он вот, пожалуйста, по лестнице.
6: Понимаете, у него mm-hmm. как-то прозвучала такая фраза, за точность цитаты не отвечаю, но смысл такой, что человек живет, пока он чувствует связь с землей.
2: Ну, скажем о том, что он и сам был голосом той земли, на которой родился.
6: Конечно,
2: это
6: конечно.
2: Масштаб его личности, масштаб той творческой работы, которую он провел.
6: Это космос.
2: Это космос.
6: Человек-космос.
2: Он же подарил Югре визуал, можно ли так сказать, да, он подарил ей, Югре, голос, звук. Мы можем посмотреть, как звучит, как выглядит визуально крик кукушки. Это целый мир, который создал художник. Мир, посвященный Югре, о Югре.
6: Согласен.
2: Я не знаю ни одного художника, который не прошел бы через бедность. И Геннадий Степанович хлебнул этого.
6: Вот мне кажется, лиха. Что бедность его сопровождала большую часть его жизни.
2: Это вот сейчас нам кажется, его путь усыпан розами, потому что мы видим галерея-мастерская, просто жемчужина архитектуры в центре самого города, да. Но,
6: вот я просто...
2: но это только вот последние годы, как говорится, жизни. А до этого-то что было?
6: А до этого была борьба за кусок хлеба, грубо говоря. У нас же, понимаете, если человек не вписывается в общепринятые официальные рамки, он, если не изгой, то в лучшем случае его задвигают на второй, на третий план. То есть ему не дают выставок, его не публикуют, его не приглашают никуда. А раз присутствуют первое, второе, третье, пятое, десятое, вот эти препоны, это все отражается на его материальном благополучии, на материальном настоянии. А у человека семья, которую кормить надо. Ребенок растет.
2: Афиши он рисовал. Как Карпинску повезло, что такой художник писал афиши. То же самое, что с письмами. Я с какой-то грустью поняла, что и афиши у нас ушли в прошлое. Я сама из таежного поселка. У нас не было ни художественных галерей, ни не было никаких музеев, где можно было посмотреть картины. И я ходила смотреть афиши. Я смотрела, как художник написал портрет.
6: Ушедшая культура.
2: Да. Композиция. Что такое композиция? И что потом произошло? Ушла эта эпоха афиш. Пришли 90-е. Что
6: вот.
2: Там? Сначала шрифтом писали, уже портретов не было. Потом, значит, просто бумажка, приклеенная к двери, где ручкой написано «Видеосалон такой-то, приходите тогда-то».
6: Mm-hmm. Опять же, пусть наши уважаемые радиослушатели не считают нас такими вот ностальгирующими по ушедшей, по советской эпохе. На самом деле было очень много хорошего. И художники были, про детские книги, про иллюстраторов мы mm-hmm. с вами говорили. Вот «Культура афиш». Тоже было. А сейчас, извините, сейчас все в компьютерном виде. Сейчас искусственный интеллект, но нету души зачастую.
2: Давайте про душу, про свободу этой самой души. В условиях определенных ограничений рождаются свободные художники.
6: Да.
2: Вот такой у нас парадокс. Или закономерность, не знаю. Свободу приходилось добывать. А мы уже говорили, да, о том, что он какой-то подозрительный казался там партийцем.
6: А тем более приехали в Карпинск, когда... И он сблизился вот как раз с цельными, вот эти с немцами, потому что Карпинск был, по сути дела, тоже неподалеку от находящейся Краснотуринска, они были отстроены немцами, вот эти города пленными, и трудармейцами, которые приехали.

0: древнейший жанр, 16-17 век. Что такое форт? Это такая дощечка, цинк, металл. Определенный грунт на него наносится. Художник выцарапывает на этой дощечке рисунок, вытравливает, не очень-то полезно для здоровья, в кислоте эту дощечку. Потом наносит краску. У Геннадия Степановича, кстати, была вот такая баночка, знаете, советский кофе. Может, помните, такая черно-коричневая, наполнена вот этой вот такой вот приятной, жирной краской, черной. Геннадия Степановича спросила, это раритет такой, банка такая вот старинная. Он купил на заводе. Где-то в типографии, где-то вот он купил. И вот чуть-чуть буквально этой краски наносит на вот этот вот рисунок, потом стираешь, эта краска попадает в эти штрихи, потом на влажную бумагу прикладываешь, прокатываешь станком, и, пожалуйста, вот рисунок.
1: Афорт-гравюра. Вот и вот...
0: На чердаке они занимаются этим.
1: Да, занимаются этим, и на самом деле вот этот Вейборд, он был признан первым афортистом Урала. Ему ездили, значит, перенимать опыт. Одно дело перенять опыт, другое дело этим опытом обладать, как говорится. И вот в этих вот условиях, в условиях Карпинска, в окружении своих единомышленников, там на самом деле сложилась уникальная компания. Выражаясь современно, вот эта вот творческая тусовка, которая... Ну, Карпинску повезло.
0: Геннадий Степанович это в одном из интервью сказал, что я Льву Вейборду, мы приятельствуем, я Льву Вейборду доверяю, я могу с ним говорить открыто. Вот сейчас кажется, да, а что, они не могли говорить о своем происхождении, но давайте погрузимся в 60-е годы, 70-е, давайте вспомним бульдозерную выставку, которая прогремела, да, в 74-м году, и как наверняка она отразилась на ощущение свободы у художников. А ей предшествовало...
1: Разгром манежа.
0: 62-м году, да, манеж. Там выставка была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников СССР.
1: Влетела там
0: где же, Хрущев.
1: Неизвестному тому же влетела.
0: Да-да-да. Неизвестная это фамилия.
1: Да.
0: Я вот когда смотрю хроники, где Хрущев топает ногами и нецензурно брони, я не знаю даже как, просто в бараний рог скручивает всех вокруг, все внутри просто переворачивается. И это... Слов просто нет, как так можно.
1: А вот, понимаете, сложное время. С одной стороны, казалось бы, вынесен Сталин из мавзолея, похоронен рядом, в бетон укатан. Уже полностью, казалось бы, после 22-го съезда кажется, что возврата к сталинизму нету. И тут вот этот разгром художников современных в манеже. И вот на фоне всего этого, вот на фоне вот этого раздвоения... Несколько художников, единомышленников, объединенных не просто творчеством, а объединенных, в общем-то, судьбой, потому что в основной массе это были люди, которые хлебнули или сами хлебнули, или родственники у них хлебнули вот этой прелестью вот сталинского времени, да? И вот это внутренняя свобода. И от человека, от творческого человека, прежде всего, требовалось больших усилий, чтобы разобраться, по какому пути ты пойдешь. Ну вот, пожалуйста, хочешь какого-то финансового благополучия, хочешь, чтобы тебя выставляли, и в конце концов тебе деньги шли в карман, да? Семья твоя ни в чем не нуждалась.
0: Соцреализм. Вот.
1: Занимайся соцреализмом. Вписывайся в те рамки, которые прописывает тебе государство. И не будут тебя матом крыть, не будут на тебя брызгать слюной, значит, топать ногами, значит, обзывать всякими якими, да, это самое. Вот. Не хочешь жить по-советски, убирайтесь это самое, из Советского Союза, да, скатертью дорога, как Хрущев там орал.
0: Вы цитируете его, да.
1: Что делает наш герой? Что делает Геннадий Степанович? Что делают многие из тех, с кем он был знаком, и вообще многие художники? А он идет своим путем. Он выбирает свободу.
0: Дмитрий Васильевич, у меня была возможность поговорить с Геннадием Степановичем о критике, потому что этот болезненный тоже для меня вопрос, меня волновал. Я думаю, спрошу-ка я у самого Геннадия Степановича.
1: И как?
0: Вот спросила, Геннадий Степанович, вас же так ругали. Вы как это все пережили? Что нужно делать в такие моменты? Он мне сказал вот что. Я буквально дословно помню. Ну, если кому-то хочется упражняться в острословии в мой адрес, да пусть, да ради Бога, да пусть. И даже, наверное, это может быть кому-то показаться банальным ответом, но я в тот момент, наверное, даже не сколько слова слушала, а на него смотрела. И до меня дошло вот что. Передо мной сидит большой художник. Я его считаю даже гениальным. У него есть, вот он художник, и вот есть его путь. И он, и путь

0: настолько склеены друг с другом, что кто-то третий со стороны, ну, не может влезть туда и не может направить или исправить, или подставить подножку. Ну, не, это звезда уже творческая, ему светит, он уже идет к ней. Это очень важный был для меня вопрос, и я благодарна ему вообще за это. И еще один вопрос у меня свербил. Я когда шла к нему, я думала, я обязательно спрошу у него про изображение Торума. Ну, кто из Бога? Кого из художников мы знаем, кто писал бы, замахивался бы да на такое и писал бы самого Бога, не дедушку там на облаках? А Геннадий Степанович нам явил его образ.
1: Да.
0: И я думала, я каждый раз думаю, я спрошу обязательно. И что-то стирало у меня память вообще. Я, когда уже выходила из галереи мастерской, да что ж такое, я опять об этом не спросила. И этот вопрос у меня вот так и остался открытым. Но мы, наверное, здесь обратимся к личности педагога.
1: Вы знаете...
0: К Знаменскому, который и направил его своими вопросами и размышлениями. А Бог он какой? Треугольный или четырехугольный?
1: Знаменский заложил в маленьком гене уважение к системе. Математика – это система. В любом деле должна быть система. И вот художник Райшев, который на протяжении всей своей жизни, как настоящий художник, как гениальный художник, мы можем гордиться, что у нас... Такой человек рядом с нами был, и мы с вами имели возможность общаться с этим человеком. Вот. Он создал свою внутреннюю систему. И вот, что касается Бога Торума, он не описывает его в человеческом обличии. Если посмотреть все, что касается изображений вот этого верховного божества, у него очень символично.
0: Да.
1: Очень символично. Угу. Он сам по себе был космос, который... Очень трудно познать.
0: Геннадий Степанович ушел из жизни 8 ноября 2020 года. Ковид. Он позвонил мне где-то, наверное, за недели 3 или 2. Звонил из больницы. Это странно, потому что я даже не испугалась. Голос был бодрый, он не кашлял, энергичный. У него всегда был отключен телефон, у него телефон был старый, кнопочный. Ему дозвониться было невозможно, он только сам мог звонить. И вот однажды вечером звонок, Геннадий Степанович всегда начинал разговор: «Рената, как наши дела?» То, что это был прощальный разговор, я тогда даже не почувствовала и не поняла. Я даже мысли такой не допускала, что что-то может случиться. Я знала, что люди умирают от ковида. Я знала, что он попал в отделение, ну, нехорошее отделение, скажем так. Какие-то дал напутствия мне, попросил принять участие в судьбе некоторых людей, о которых он заботился. И все. И потом я читаю некролог.
1: Обратите внимание, опять же, как распорядилась судьба. По-моему, со своей Галиной они ушли в один год.
0: Да, они в 2 месяца.
1: 2 месяца, буквально разница.
0: Да. Вот вы знаете, сколько бы я ни говорила и ни делала программы Геннадия Степановича, у меня всегда такое ощущение, что я мало сказала.
1: Что как будто бы
0: я все-таки не донесла что-то о нем.
1: Ну, наша передача, вот наш сегодняшний разговор, я надеюсь... для кого-то станет толчком познакомиться с этим художником. Если вы не знаете такого художника, не видели его картины, сейчас выпущены шикарные альбомы. Шикарные альбомы, где есть репродукции его картин. Зайдите в галерею. Да, на первый взгляд может показаться, что картины непонятные. Еще раз говорю, это философия человека, который, по сути дела, построил свой космос и был частью этого космоса. Вот. Да, он был символистом в каком-то смысле. Да, он пытался донести до обывателя, вне зависимости от образования, от владения какими-то знаниями в области живописи, сведения о своем народе, о культуре своего народа, о культуре народов, которые проживали на территории Югры. Он открыл Югру для многих благодаря своим картинам. Ведь посмотрите, у него есть такой момент... Вот если посмотреть на некоторые картины, то получается, вот есть вот картина висит, изображение, как будто вот такие вот дуги разноцветные. Несколько картин в таком плане написаны. На самом деле, это вот горизонт. Это горизонт, который он же хорошо играл, как музыкант, как художник, как литератор, в конце концов. Он играл пространством и временем. И вот представьте, значит, что мы доходим, вот мы видим горизонт, и как горизонт от нас отделяется, но мы-то по пути, мы же меняемся, мы же познаем его, мы познаем то, что происходит вокруг. Вот она, философия, это шикарные картины просто, шикарные. И еще, когда мы говорили с вами вот о Торме, тоже есть пара-тройка картин, где он такой пантеон, что ли, богов делает. Вот это низшие божества, они как очеловеченные. Мы даже там прослеживаем вот эти вот лица людские, да, лики. А сам Торум, он как свеча какая-то, как свеча, вот чисто символическое изображение. Вот. Мы никогда Бога не познаем, но мы должны стремиться к этому.
0: Мне кажется, Геннадий Степанович еще не до конца, его творчество открыто, не до конца открыт.
1: И, абсолютно нет.
0: И я каждый раз, когда нахожу какую-то картину, и вдруг что-то новое открывается, настолько они многослойные, настолько много всего вшито в эти картины.
1: Ну, я, например, извините, перебью. Я вот несколько раз повторял и буду повторять. Это вот космос. Космос непознанный, недоступный для нашего восприятия.
0: Не хочется заканчивать, но придется. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. А мы вам рассказали о выдающемся художнике Геннадии Степановиче Райшеве. Этот и другие выпуски, посвященные самым разным историческим личностям, можно найти и послушать в аккаунте «Радио Югра» во ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Всего доброго, дорогие друзья.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Динамо.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
0: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио